0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно. Найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня. За ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь,

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Если жених оказался не тем, чем ты думала, главный вопрос: о чем ты думала?
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: Очень доброе утро. Всем здравствуйте, друзья. 10 сентября 2026 года. Вот такой замечательный день, прекрасный. Я бы даже сказала, очень даже летний. И вообще очень хочется вот смотреть на это солнышко и никуда не спешить.
1: С самого утра начнем делиться только позитивными эмоциями. И этот день делать самым потрясающим, каким-то незабываемым. Ведь это четверг, завтра пятница, а это уже очень приятная новость.
0: Это правда. Ну что, друзья, устраивайте поудобнее. 99 FM, тот самый адрес, где живет ваше счастье. Хорошее настроение и улыбка. Это обязательно. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айанапа. Всем огромнейший привет.
1: Просыпаемся. Ну и, конечно же, напоминаем о том, что номер 49-105-7 у нас уже тоже работает и принимает ваши СМС. Пишите, рассказывайте. Ну, во-первых, мы до сих пор дожидаемся каких-то вот таких сообщений про путешествия, про отдых, про отпуск.
0: Да?
1: Ну, да, почему нет?
0: Да?
1: Пусть пишут еще, пусть рассказывают. Возможно, кто-то планирует, кто-то еще похвастается летом.
0: Ты же, вот школа, да, здравствуй, доброе утро. Вот эти все сборы.
1: Возвращение на работу, да.
0: Вот, мне кажется, туда. Поэтому нужно актуальный запрос отправлять. Как началось?
1: Я все приукрашиваю, знаешь.
0: Есть такое.
1: Я все какими-то летними мазками еще вот это утро разукрашиваю.
0: Так что, ребят, можем поговорить и на классные, настоящие бытовые темы. Вот что происходит, то и пишите. Приветы тоже, кстати, можно передавать. И наши народные корреспонденты, вам огромное отдельное спасибо за то, что всегда ориентируете по трафику.
1: Угу.
0: Сбрасывайте, где там что. Угу, встало. Мы расскажем всем, чтобы объезжали.
1: А еще, конечно же, поздравляйте именинников. Мы с удовольствием будем дозваниваться, передавать эти поздравительные сроки.
0: Поздравительные сроки.
1: Да, у меня сегодня, да. Какой-то срок вышел.
0: Доброе утро,
1: да. Ваши строки срочно для того, чтобы поднять настроение.
0: Ну что, друзья, поехали. 3 часа утреннего шоу «Русские перцы».

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь будут те самые звездные истории. Так, внимание, прильнули к приемникам и поехали. Знаки огня, овны, львы и стрельцы сегодня наткнутся на редкую и очень своевременную информацию из авторитетного источника. Первыми поймут, как применить эти данные для укрепления собственных позиций. Ну, это что-то какое-то вот прям стратегическое решение у вас сегодня ожидается. Ребята, поздравляем, доброе утро. Надо просыпаться, причем не опаздывайте.
2: Как говорят знаки, доверяйте этому авторитетному источнику. Ну, либо проверяйте. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи почувствуют долгожданный баланс между активным общением и временем для себя. Легко закроют все текущие вопросы и сохранят отличный эмоциональный настрой.
1: Ну, просто благодать, да? А не сотрудник.
2: Дзен.
1: Земные знаки, тельцы, девы и козероги, сегодняшний день порадуют вас успешным результатом долгой и кропотливой работы. Убедятся, что их скрупулезность была абсолютно оправдана. Видите, воздух и земные знаки сегодня работают, як мая быть! Красавцы!
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы, проявите сегодня осторожность при работе с бытовой химией или новыми косметическими средствами. Внезапная аллергическая реакция может принести серьезный дискомфорт.
1: У нас такого никогда, кстати, не было, чтобы
2: согласен.
1: В гороскопе.
2: Так, вот прям такие рекомендации.
1: А есть что сегодня можно, а нельзя? Вот это я понимаю, точность. Ну, ребят, вы там аккуратнее, берегите себя. И хорошего всем настроения.

0: самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь, дамы и господа, отправляемся в день с праздниками интересными. Сейчас будем рассказывать, а чуть позже и о событиях тоже сообщим вам. Так, начнем, пожалуй, с дня разноцветных букетов. Вот, пусть они обязательно окажутся на столе.
2: Разные, красные, да. Красивые. Главное, ароматы. Дарите эти букеты.
1: Класс, а? Так. Просыпаешься, а там букет. А?
2: Красиво. Очень. И приятно. Международный день макияжа. Также сегодня вот можно отметить тем, кто... При вот этого все применяет.
1: Применяет, да? Ну, это все девочки, да?
2: Конечно. В первую очередь.
1: Ну да, в первую очередь. Бывает по-разному. Но это уже совсем другая история. Так, день замедления интернета. Кажется, не помогло, поэтому... А давайте отметим немножечко другой, адаптивный день. День замедления себя в интернете. Поменьше просматривания, ну, не совсем нужных сторис, контентов, да, рилс, которые засоряют ваше сознание, и чуть больше цифрового детокса. Вот куда мы завернем.
2: Чтобы уделять время себе и чему-нибудь приятному. К примеру, карамельному чизкейку. Вот, можно попробовать сегодня такой день.
1: Так, ну, кстати, насчет интернета у нас отдельно еще день поиска в интернете. Ну, вот пусть то, что вы ищете, обязательно найдется. Мне нравится дата, такая она какая-то теплая и домашняя, день тыквы, да? Вот сразу сказал, да, подошел к человеку, с днем тыквы тебя. И хочется улыбнуться. Настроение такое, оранжевого цвета. Спасибо большое, что придумали. Ребят, мы бы сами никогда в жизни не догадались.
2: Так, ну, день учителя еще в Китае и день детей в Гондурасе. Ну, нельзя пропускать такие праздники. Праздники.
1: Ну, наверное.
2: Особенно в этих странах.
1: Окей. Все, друзья, с праздниками разобрались. Будем шагать дальше. А пока братья Гримм и легендарнейшая композиция «Кусторица». Валя!

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Ищите новые идеи для стильного образа? Все они уже в Рандеву. Мультибрендовый магазин

0: Город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Эгоисты – это те негодяи, которые думают только о себе и совершенно не заботятся обо мне.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь, друзья, добавляем тех самых ярких событий, которые случились и произошли в истории. Итак, 10 сентября за окном. Удивительно, не знаю, каким образом это мероприятие попало к нам в ленту. Однако, именно 10 сентября состоялось первое празднование Нового года, перенесенное с

0: Здорово-то как, да?
1: Так что с Новым годом вас!
0: 1756 год. В Петербурге основан первый русский театр, ныне Александринский театр.
1: Да, так, в 1819 году в Москве состоялась торжественная закладка нового храма Христа Спасителя.
0: 1929 год. В Гусь-Хрустальном начал работать механизированный стекольный завод. Ныне Гусевский стекольный завод.
1: Красиво. Мне нравится. Душевное название.
0: Гусь-Хрустальный.
1: Ага. И все. И опять улыбаешься. В 1984 году, друзья, открыта была уникальность ДНК. Те самые генетические отпечатки. И это тоже важное событие сегодняшнего дня.
0: И 2008 год. В ЦЕРН состоялся первый официальный запуск большого адронного коллайдера.
1: Да, страшно тогда было, конечно. Угу. Все думали, мамочки.
0: Обсуждали как.
1: А что это? Ну, помнишь, да? Докатится ли библиотека до... В общем, да. Разные мемы тоже на этот счет появились тогда в обществе. Ну, я так понимаю, в разных странах они были со своим колоритом. Все, друзья, теперь мы с нетерпением ждем, правильно, ваши потрясающие события. Пишите на номер 49-105-7.

0: Петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Ну как пройти мимо такого события, когда весь мир обсуждает очередную презентацию Apple, что показали, какие новинки. В общем, наконец-то мы посмотрели на 18 Pro Max. В принципе...
3: Ничего толком не изменилось, да. Ну вот один шажочек всего лишь. Вроде бы улучшилась батарея, как цвет поменялся, ну и камера. Вот это основные такие изменения. Ну и искусственный интеллект все-таки теперь немного больше стал работать в телефоне.
2: Ну, так... Точно так же, как и на 17-м. Слушай, ну, наверное, конечно, больше всех удивила та самая раскладушка, о которой много говорили и называли, мол, догонит ли iPhone Samsung, который уже 7 лет выпускает раскладушки. И вот, наконец-то, этот момент настал. В сентябре 26 года Apple показал свою версию раскладушки, где там двойные экраны, возможно, перетаскивать с одного окна на другое. Ну, не знаю, выглядит как-то немножко странненько.
3: Ну так, да. Честно. Планшет, который закрывается, или телефон, который раскрывается. В общем, что-то одно из двух. Но титановый корпус, это означает, что будет довольно такой крепкий. Ну и да, много очень функций. Самое главное, что это вот такой действительно большой экран, в который превращается ваш телефон, и на нем можно смотреть, либо играть. Вот. Ну, довольно удобно, мне кажется, по крайней мере.
2: Наушники тоже представили. AirPods 5e, там, с шумодавом до 50% лучше, ну, чтобы вообще тишина в библиотеке. Да, причем улучшенная защита от воды и пыли, но это опять-таки, как заявляет компания Apple, мы же сейчас посмотрим, что же будут в обзорах рассказывать профессиональные юзеры и как оно на самом деле будет. Но вообще, конечно, без какого-то суперхайпа, как-то очень ровно прошло, нету вот этого огромного ажиотажа, ну, может быть, это еще пока.
3: Мне понравилась единственная функция, вот переводчик, который теперь уже встроен и работает при помощи искусственного интеллекта, якобы за 15 секунд до обращения даже пользователя он уже будет считывать иностранную речь и переводить. Дублировать это тебе на часы, ну и, конечно же, в наушники. Вот эта функция может быть действительно полезной, особенно когда ты появляешься в какой-то стране, где, к примеру, это не английский, а совершенно другой язык. Итальянский, испанский. Вот будет работать, говорят.
2: Отлично, ну тогда, собственно, забираем себе. И, друзья, вот, пожалуйста, лист. У нас сегодня не просто так Новый год. Вы думаете, мы про праздник рассказали? Нет! Мы уже активно намекаем на подарки.

0: Реклама на русском.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Профессиональный повар определяет степень загара просто. В мае и июне девушки medium rare, а вот в августе well done.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Рус.
1: Спали? Просыпайтесь. Русь и Шпетер зажигает. Присоединяйтесь.
2: Ну и, как всегда, конечно, будем рассказывать вам самые забавные новости, которые произошли в мире. Сейчас отправимся в Бразилию.
0: В страну, где много диких обезьян.
2: Да. А еще там, видимо, от этих диких обезьян очень быстро умеют бегать и убегать. В общем, бразильский бегун заключил контракты. Сразу же 11 компаний ответили ему и подписались на то, что он станет победителем, и начали его спонсировать.
0: Ну, то есть такой он был уверен в себе.
2: Вообще прям просто, думает, сразу же.
0: Я... На пьедестал взойду.
2: Да, сразу же продал 11 мест спонсорам для того, чтобы они его поддержали. Ну, во-первых, человек заработал. Но самое удивительное произошло именно в момент награждения на пьедестале, потому что, когда он пришел к финишу в призовой тройке, ему нужно было как-то отработать, естественно, эти контракты. Поэтому он надел все 11 футболок спонсоров на себя. И во время награждения он просто по очереди снимал эти футболки и фотографировался, доставал флаги, надевал бейсболки. В общем, отрабатывал контракты всем спонсорам.
0: Классно! Этот рилс завирусился просто во всех просторах интернета. И, конечно, там уже многие написали свои видения, мол, вот это гений продаж, вот это он маркетолог. Посмотрите, насколько человек ответственный. То есть, да, 11 компаний с ним подписали контракты. Он никого не забыл. Он знал, что он дойдет до финишной прямой. Он знал, что он получит свой приз и статуэтку, и, конечно же, тут же принялся отрабатывать все оговоренные условия. По-моему, шикарно.
2: Естественно, все рядышком спортсмены удивленно смотрели на него, но мне кажется, там даже где-то была немного зависть.
0: Ну, не у всех 11 спонсоров есть.
2: Конечно.
0: А у него есть, и он молодец.
2: Ну, молодец, уверен, во-первых, в себе, да, понимал и знал о том, что он все-таки достигнет такого результата, будет в тройке победителей, поднимется на пьедестал, и молодец, что отработал все контракты.
0: Ну,
2: браво.
0: В следующий раз, наверное, нужна ему уже какая-нибудь технологическая футболка, да, которая экран. И можно просто щелчком пальцев переключать следующий билборд, следующий билборд, а потом здесь могла быть ваша реклама. Да, кстати, друзья, насчет рекламы. У нас очень есть эффективное решение, поэтому обращайтесь, пожалуйста, на Русское радио. Я вас жду.

0: Аполлонова, Любимов, перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Друзья, ну а сейчас немножечко французских ароматов добавим в эфир. Хочется поделиться и похвастаться вот этой новостью. Правда, круто. Значит, французский автопром официально ввел новые требования для своих машин, которые сейчас выходят с конвейером.
2: Так.
1: А, да. Обязательно к установке тот самый держатель, но не для кофе, а для багета. Ну, конечно, шутят, да, никто там не обязует, но тем не менее, классная такая пиар-компания одного бренда прошла. В общем, они показывают, что вот у вас кофе-держатели, а у нас багетодержатель. И вот прямо сняли тот самый процесс, когда водитель садится в свой автомобиль и красиво, очень стильно, по-французски вставляет этот багет, напоминает багетодержатель корзиночку.
2: Так.
1: Но только она небольшая, да? И вот, собственно, вставляешь этот багет и можешь спокойно ехать на работу.
2: Ах, здорово. Свежая выпечка, да, а там, да, может, да, быть, да, и бутерброд можно сообразить, пока ты вот в пробке стоишь, либо, задержался. Mm-hmm. Вот все приготовил, и завтрак тебе сразу же в автомобиле. Здорово.
1: Ну, вообще все оценили этот маркетинг. Говорят, ребят, ну, правда, свежая выпечка. Это же такой аромат, уют, тепло. Вот правда, даже наверняка не хочется спешить куда-то. Uh-huh. Можно чуть-чуть задержаться в пробочках. Тем более, что в целом, в общем, по стране действительно такая сложная ситуация с трафиком. Огромное количество пробок. И вот багетодержатель. Друзья, а чего бы вы добавили в свой автомобиль? Какого держателя вам не хватает?
2: Пишите.

0: с юным задором, чистым сердцем сделают утро.
1: Обязательно все сделаем, друзья. Но пока перерыв, потому что Костя Столяров уже готов к самым свежим выпускам новостей.
2: Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы вернемся буквально через мгновение.
1: И, конечно же, будем вас продолжать будить, хорошенькие вы наши.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.ком».
1: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Вот говорят, идеальных женщин не бывает. Подошла к зеркалу, но в рот же сволочи.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На Кипре перекроют дороги из-за визита президента Израиля. В Энгаме признали опасным кинотеатр «Отелло». Владельцев здания оштрафуют. Жители Лимассола жалуются на сбои GPS. Теперь подробнее. Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня совершает однодневный визит на Кипр по приглашению Никоса Христодулидиса. С 9 до 16 часов полиция будет ненадолго перекрывать дороги в районе Ларнаки, на хайвее Ларнака-Никосия и в самой столице. Отмечается, что вечером у президентского дворца пройдет антивоенная акция. Ее организует Всекипрский совет мира при поддержке партии АКЕЛ. Подробности на сайте Лента Кипра. Окружная администрация Никосии официально признала опасным заброшенное здание кинотеатра «Отелло» в Энгаме. Владельцам выпишут административные штрафы. В результатах инженерного исследования еще год назад сообщалось о разрушающемся бетоне, а также о горах мусора и стоячей воде внутри кинотеатра. Власти постановили, здание нужно сносить. Однако начать работы можно только с согласия всех совладельцев, а договориться между собой они пока не могут. Читатели «Ленты Кипра» сообщают о сбоях спутниковой навигации в Лимассоле. Карты в телефоне показывают их местоположение не на Кипре, а в Иордании, примерно за 400 километров от острова. Связаны ли сбои с боевыми действиями на Ближнем Востоке, неизвестно. Официальных комментариев кипрских ведомств пока не было. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Сегодняшний день на острове будет преимущественно солнечным. После полудня над горами соберутся облака, плотнее, чем вчера. В Тродосе не исключен кратковременный дождь. Температурные максимумы дня. Никосия плюс 34, побережье плюс 32, Тродос плюс 25. Ветер слабый и умеренный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура морской воды у берегов Кипра держится в пределах 27-29 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Все будет хорошо.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
3: И снова здравствуйте, очень доброе утро, друзья. Второй час нашего шоу «Русские перцы» стартует прямо сейчас. Надеемся, что вы будете более активными, подадите нам весточки, поздравьте своих именинников, ну и, конечно же, будете комментировать новости, которыми мы с удовольствием с вами делимся.
4: И все это на номер 49-105-7. Добавляем бодрости в утро и, конечно же, делаем этот день еще легче. А сейчас поговорим о бизнесе.
3: Давай.
4: Но для этого отправимся в Таиланд. Там бизнес-вумен... Как так сказать? Вот прямо скажу, как есть.
3: Да.
4: Значит, зарабатывает деньги на тараканах.
3: Ну, видишь, у кого-то тараканы в голове,
4: вот.
3: А у нее бизнес.
4: Она организовала такую тараканью ферму, а все для чего? Для рыбаков, которые с удовольствием покупают этих тараканов. Вот в этом городе, в Таиланде, очень развита рыбалка. Почему? Потому что на реке вот рыбаки прям зарабатывают тем, что вылавливают рыбу и продают ее на рынках. И вот рыбки очень сильно любят тараканов.
3: Серьезно?
4: Да,
3: очень. Я думала, что червячок.
4: А вот на тараканов клюют еще лучше. Этим воспользовалась жительница этого города и организовала такую тараканью ферму. Ей всего лишь 29 лет. Вот, но она говорит о том, что за тараканами, во-первых, очень легко ухаживать.
3: Ну да, что там? Рассыпал
4: очень...
3: еду,
4: да,
3: и вот,
4: и вот они появились, а то и сбежали со всей округи.
3: Ну, да.
4: Вот, коробочка тараканов для рыбаков стоит $4, ну а сама девушка говорит о том, что зарабатывает около $3000 в месяц.
3: Вот такие особенности национальной рыбалки в Таиланде. Я первый раз слышу, что...
4: Ну, тараканы, знаешь, вот эти вот такие большие, как у нас на Кипре.
3: Ну, кацариды, да?
4: Ну, вот, да, такие серьезные, внушительные.
3: Так.
4: Там и рыбка большая на них будет ловиться, скорее всего.
3: Слушайте, я предлагаю ввести новую примету. Если у вас появились вот эти кацариды, вы их не пугайтесь. Это бизнес к вам прибежал. Ага. Причем сам. А у нас интересно, ну, можно ловить на тараканов?
4: Вот честно, не знаю. Вот первый раз тоже такое слышу. Обычно это черви, ну, либо какой-то там хлеб, либо
3: хлеб. Слышала, да.
4: Видишь, какие у меня познания о рыбалке. В общем, ну, есть крупа даже вот используется, перловка, вот на нее даже можно ловить. Но вот на тараканчиков, ну, на самом деле, рыбки, они ведь любят различных насекомых, поэтому я думаю, что вполне возможно.
3: Ой, мамочки мои, ну все, кацариды.
4: Но главное, что молодец, организовала бизнес, вот, казалось бы, вот на чем? На таракана.
3: Да, тараканий бизнес. Ну, а что, таракани бега, слышали?
4: Ну, у нее, если честно, все вот чистенько, все дома, все красивенько. Эти тараканы, они в таких специальных колбах живут.
3: Вот, но это как, потом.
4: Знаешь, как будто такие террариумы, в которых они обитают.
3: Это затем переносится. А где она их разводит? А?
4: Не показали.
3: Ну как, уборная, пожалуйста,
4: так,
3: да?
4: Кухня там, что еще там может быть, да? Где они любят у нас обитать? Но здесь ведь еще тоже главный навык, это успеть поймать. Ведь когда включается свет, они разбегаются.
3: Это правда. Значит, она еще и шустрая красотка. В общем, ребят, вы теперь знаете, что точно бояться не надо. Может быть, вам вот такой лайфхак поможет выловить рыбку. Если не золотую, то такую большую, и как минимум ужин вам обеспечен.

0: сделано со вкусом. Милтс Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Стремление к стройному, подтянутому телу – это прекрасно. Но только походами в спортзал или пробежкой достичь желаемого не выйдет. Разберемся, почему. Оказывается, 50-70% успеха зависит от питания. Организму попросту нужны силы на тренировку, восстановление и прирост мышечной массы. Значит, нужна система поставки энергии в каждую клеточку. И часто здесь кроется главный сбой – увеличение количества белка без или с минимумом гарнира. Этого критически недостаточно. Белок как кирпичик, а вот углевод – это строитель, который укладывает один к одному и позволяет мышцам расти. Поэтому фиксируем – к белкам всегда добавляем крупы и зелень. Завтрак обязателен, физическая активность регулярная, полноценный сон, силовые тренировки в связке с грамотным ужином, не булки и пицца, конечно, а хорошо сваренная гречка, например, и рыбка с черри-томатами. Ну а на десерт лайфхак от умного сервиса Milts Food. Если на тренировке ты зеваешь, значит тебе не хватает углеводов. Срочно прекрати занятия и подпишись на Milts Food в Instagram. Здесь понятно и наглядно раскладывают все по полочкам. Заботься о себе и наслаждайся жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.
2: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
3: Да, отыскали для вас новость огонь, причем в прямом смысле этого слова. Торговцы едой в Индии продают горящие листочки. Это еда такая. Угу. Да, значит, берут листочек, так. Я, правда, не знаю, что это за растение, но какое-то местное, видимо. Обильно посыпают специями, добавляют иногда даже мясо, ну, если вот ты хочешь.
4: Ну, если ты хочешь мясо.
3: Да, и, собственно говоря, поджигают, и не просто кладут в рот, а прям вот так вот запихивают, ну, потому что там очень важно, чтобы не промахнуться, он уже горит.
4: Ну, иначе ты сразу и побрился заодно.
3: Ну, примерно,
4: да. Или постригся, да?
3: Ну, скажем так, немножечко приукрасил себя, лишние волосочки убрал. Вот, туристы с восхищением подходят к этому ларьку, это просто стритфуд, так-то, на секундочку, и с удовольствием открывают рот, ну, ему говорят, так, значит, широко, потому что, ну, важно, чтобы попасть и вот так прям запихнуть, ну, а затем прожевывают и остаются довольными. Говорят, что еще это безумно вкусно.
4: Да ладно? Да. То есть вот такое фаер-шоу, во-первых, привлекает туристов, во-вторых, еще и вкуснятина какая-то, ну, не знаю.
3: Ну, слушай, ну, я думаю, что в барах у всех есть опыт, да, с огненными напитками. Ну, вот примерно такая же история, но на сей раз это еда. Чуть более здоровая версия вечеринки.
4: Ну, с огоньком.
3: Да, огоньком тем самым, да. В общем, ребята, не знаю, как вам, мне лично очень страшно за ресницы и брови. Все остальное – дело вкуса.
4: Эх, знаешь, ну вот ты рассказала, попробовать хочется.
3: Да?
4: Да.
3: Ну все, приятного аппетита и добро пожаловать в Индию.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: После некоторых своих поступков я очень радуюсь, что девочек не бьют.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: В музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы. Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Правда, сейчас будем добавлять немножечко молодости, красоты, ну или, по крайней мере, так утверждают. В США набирает хайп употребление чеснока и называют данный продукт суперфудом для молодости, энергии и здоровья. Разные биохакеры делятся разными совершенно рецептами, кто-то с медом, кто-то сам по себе, но самое важное, что именно этот продукт сохраняет молодость и стабильный уровень энергии после 60 лет.
3: Так.
2: Причем есть даже многочисленные группы, где люди обсуждают, как правильно есть чеснок

0: Зачесночься.
1: А еще и молодым, да, таким и энергичным. Да, ну, да, все да. Мы знаем полезные свойства чеснока.
0: Конечно,
1: вот,
0: да.
1: Ароматный, вкусный, как добавка, да. Но да. Вот есть каждый день, но это уже слишком.
0: Ну, представляешь, да, грызешь, что тебе на завтрак? Чеснок.
1: Чеснок. Так себе. И потом пошел на работу, да?
0: Не, ну красота, конечно, требует жертв, ну, таких, постоянно. Причем нельзя пропускать. Ты каждый день должен есть чеснок. Ну, как-то вот, а как же разнообразие?
1: Ну, я, конечно, помню, в детстве у меня были ожерелья из чеснока. Но это когда вот приболел.
0: Ну, конечно, да.
1: Там было все. Там был чеснок, лук, и над картошечкой подышать.
0: Да ты же ведьма, шаман, во, который заходил и сразу такой, да, запашочек еще километра два за тобой, ну, потому что аромат, правда, очень на любителя. Mm-hmm.
1: Ну, если вам, если нравится вот такая остринка в виде чеснока, добавить такого аромата, ну, пожалуйста. А можно заменить это кофеином, к примеру. Он активирует древний клеточный механизм, связанный с замедлением старения. Тоже выучили, ученые выяснили, да, и выучились уже. Утренняя чашка ароматного горячего кофе может делать больше, чем просто помогать проснуться. А все действительно, вот новое исследование показывает о том, что такой неожиданный механизм запускает у нас кофеин. Оказалось, он действует напрямую на нашу клеточную систему, добавляет энергии вот на молекулярном уровне, и все это работает так, что наши клетки нас омолаживают.
0: Ну, собственно говоря, споры продолжаются вокруг кофе. Одни говорят, да побольше, вторые говорят, осторожно, ребят, не надо перебарщивать. Добавляем еще немножечко чеснока.
1: В кофе?
0: А что?
1: Это уже слишком.
0: Комбо? А, вот зато молодой, красивый.
1: Чесночный кофе, да?
0: Ну, все.
1: Такой.
0: Так,
1: капучино.
0: Ну, я пока...
1: Чесночина.
0: Чесночина, да. Ой, мамочки мои. Ну, я не знаю, что вы будете делать с этой информацией, друзья. Но, как минимум, сейчас было весело.
1: Будьте здоровы.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А сейчас отправимся с вами в люльку.
3: В люльку?
2: Детство, люлька,
3: ничего
2: кроваточка.
3: Себе.
2: Ну, по крайней мере...
3: Ты издеваешься, понимаешь? Мы тут полтора часа пытаемся разбудить людей, а ты сейчас их укладываешь. Ай-яй-яй-яй-яй.
2: А это все изобретение новое. Ага. В Женеве представили качающуюся кровать, которая, по их заявлениям, будет помогать людям бороться с бессонницей. В общем, все знаем о том, что детям помогает вот именно укачивание глубже спать и вообще засыпать. Вот поэтому ученые выяснили, медленное непрерывное раскачивание кровати в течение всей ночи сокращает число пробуждений и у взрослых, и делает сон ощутимо более глубоким. Симптомами бессонницы.
3: Так, а это отдельные люльки получается?
2: Конечно, вот прям такая большая, большая
3: да?
2: кровать,
3: кокон.
2: И она раскачивает тебя на протяжении всей ночи. Ты можешь выбрать ритм,
3: ага.
2: Вот как тебя будет укачивать эта кроватка. Ну и заявляет о том, что действительно ваш сон станет еще более глубоким, ну и пробуждение практически не будет за всю ночь. А те, у кого бессонница, страдают этой болезнью люди, обязательно должна помочь и справиться.
3: Ну вот, сначала кокон, а потом с утра пораньше. Бабочка!
2: Здорово!

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт frederick.ac.cy. Телефон 25 73 09 75. Frederick University. Join the journey.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
4: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
3: в новом сезоне на 99FM.
5: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, ну, надеемся, что вас не укачала, да, та самая люлька, и что вы, наоборот, бодрые, классные, активные прямо сейчас, и в этом состоянии мы к вам врываемся с супер-подарком.
3: На правах рекламы.
4: Итальянский государственный театр балета «Ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют впервые на Кипре.
2: Легендарный балет «Шахерезада. Тысяча и одна ночь». Та самая сказка. Все-таки в люльку, да? Ну, так получается. Оригинальная авторская постановка на музыку двух великих композиторов Николая Римского-Курского и Арама Хачатуряна.
4: Балет «Ди Милано» более 40 лет успеха на ведущих мировых сценах. 16 октября в Никосии, 17 октября в Лимассоле и 18 октября в Пафосе. Вот в эти даты ждут нас постановки.
2: Мы тоже становимся частью мирового успеха балета «Ди Милано». Билеты на Sold Out и atrimusic.com. Друзьям, балет «Шахерезада», мы хотим вас туда пригласить, во-первых. Ну и, конечно же, отметим, что это та самая волшебная атмосфера «Тысячи и одной ночи».
4: И у нас для вас есть один билет на постановку в Лимассоле.
2: 17 октября. Та-дам, та-дам, та-дам. Так, мы его закопали.
4: А вам его нужно будет найти, потому что будем играть в нашу забаву клад.
2: Потому что фитнес-терапия помогает жить долго, счастливо и хорошо. Лопату в руки и копай! 4 девятки 105.7. Ждем ваши звоночки.

0: Клаб.
1: Итак, друзья, напоминаем, что потрясающий театр балета «Демилана» будет у нас на острове 16 октября в Никосии, 17 в Лимассоле и 18 в Пафосе с легендарным балетом «Шахерезада. Тысяча и одна ночь». Вот туда как раз-таки мы вас и приглашаем. Билеты на soldoutteatremusic.com. А пока будем разыгрывать билетика в Лимассол. У нас полный состав.
2: Давайте знакомиться с нашими участниками.
1: Да, на первой линии Павел. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: А на второй компанию вам составит Анастасия. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Добро пожаловать. И мы, собственно говоря, будем с вами начинать. Для начала клад. 4 буквы по горизонту и 4 цифры по вертикали. Игра напоминает морской бой, но у нас веселее, потому что подарки достаются кому-то. С собой. Для хорошего настроения. Но в любом случае это какой-то заряд бодрости. Даже если вдруг что-то пойдет не так, все равно вы сразу становитесь эфирными звездами. Вот такой вот бонус. Если вы готовы, у каждого из вас по 2 попытки, мы можем смело начинать. Готовы?
3: Готовы.
2: Тогда, Павел, поехали.
3: К3.
1: К3 или А3?
3: К.
1: К, буква К.
3: Да.
2: Упс, ошибочка. Так, мимо. Анастасия, теперь ваша попытка.
4: А3.
2: Упс, ошибочка. А вот и здесь у нас пусто.
1: Там ничего вообще и не было. Я просто уточняла. Просто К и А. Но это хорошая стратегия, Анастасия. Мне нравится. Мне нравится.
2: Прощупали, проверили. Павел, вторая попытка.
3: Л2.
2: Упс, ошибочка. И здесь пусто.
1: А вот, но, пожалуй, в другой раз. Павел, вы у нас сегодня звезда. С чем мы вас и поздравляем.
2: И хорошего дня вам желаем.
3: Спасибо вам большое.
2: Пока-пока.
1: До свидания. Так, Анастасия, у вас есть еще одна попытка.
4: К4.
2: Упс. Ошибочка. Мимо.
1: И здесь, к сожалению, не спрятан приз. Но это тоже была замечательная попытка. И вот следующим нашим участникам уже чуть полегче будет. Спасибо вам большое за участие.
2: Отличного четверга.
4: Спасибо.
1: Всего доброго. Друзья, это означает, что у нас второй раунд начинается прямо сейчас. 4 девятки 105.7. Можете смело дозваниваться и попытать свое счастье. А именно получить тот самый билет заветный в Лимассол на легендарный балет «Шахерезада. Тысяча и одна ночь».
2: Не пропустите. Напоминаем, что билеты есть на Sold Out и atriamusic.com.
1: Поэтому не стесняемся. Заходим, раскапываем и забираем свой потрясающий приз.

0: Ну что, друзья, мы срочно возвращаемся в эфир для того, чтобы все-таки докопаться до потрясающего приза, именно билет в Лимассоле. Шахерезада, 1001 ночь. Виталий, Шахерезада ждет вас.
1: Доброе утро!
2: Доброе утро!
0: Доброе утро! Кстати, к Виталию можно присоединяться, вторая линия пока еще свободна. Так, Виталий, ну а вы можете смело начинать. Какие у вас варианты?
2: Давайте попробуем А4.
0: Давайте попробуем А4.
3: Нащупал.
0: Неплохо так попробовали А4. Очень даже прекрасно получилось. Так, Виталий.
1: Ну, теперь автоматически вторая попытка.
0: Ага.
2: Давайте D4.
0: Точно?
1: Уверены?
2: Теперь уже нет.
1: Но ведь, знаете, мы можем так посеять вот зерно сомнения?
0: В смысле? Мы все можем. У нас тут такой огород.
1: Но решать все же вам. Вам.
2: Давайте первое слово дороже второго.
0: Так, и?
2: D4.
0: D4.
1: Принимаем!
3: Упс, ошибочка.
1: Виталий, ну промахиваемся.
0: Да, и отпускаем вас. Спасибо большое за звонок.
2: Спасибо.
0: Хорошего вам дня.
1: Пока,
0: ну что ж, друзья, у нас остался просто вот тот самый шанс дозвониться прямо сейчас. 4-9-105-7. Если вы внимательно слушали, то, скорее всего, заберете без каких-либо дополнительных попыточек самый замечательный приз от Atri Music и Русских Перцев. Алло, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
4: Кристина.
0: Кристина, ух ты, боже, такое счастье,
1: и
0: слышу.
1: И улыбка, и настроение.
0: Ей, все сделано, все сделано. Мне просто, опа, в руки положили. Кристина, какой город с нами на связи?
4: L4.
0: А, L4, так,
1: L4. Хороший город.
0: А это где, в какой стране?
1: И это координаты были?
4: А, Лимассол.
0: Это, походу, в Кландии.
1: Лимассол 4, получается.
0: L4, четвертая зона, понятно. Ну, конечно же.
3: Нашел!
1: Абсолютно верно.
0: Ай, умница. Кристин, мы вас поздравляем. Значит, билеты в Лимассоле 17 октября. Вносите, пожалуйста, эту дату. Шахерезада, 1001 ночь. Вам точно понравится. Ну, а все детали вы получите уже после эфира.
1: Поздравляем.
4: Огромное спасибо.
0: Да, друзья, вот на этой очень классной и веселой ноте мы отправляемся дальше. Прям по курсу наш потрясающий Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу.
1: Оставайтесь с нами.
5: Русское радио стало еще лучше. Много музыки. Только лучше. Только любимое. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском. Реклама на русском.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
6: Все.
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
7: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
8: Хочется жить посредством, но средства не позволяют.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Радиогруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Грипп и COVID-19. Кипр готовится к прививкам. Турция и непризнанная ТЛСК подписали протокол по оптоволокну. Никосия против. Кипр купит самолет санитарной авиации. Теперь подробнее. Минздрав Кипра в октябре ждет 170 тысяч доз вакцины от гриппа. Первые партии вакцин против COVID-19 уже на острове. Всего заказано 125 тысяч доз. Из них около 11,5 тысяч детских. Поставки идут на фоне роста числа респираторных инфекций в Европе. За неделю доля положительных тестов на грипп выросла с 2,8% до 5,8%. В прошлом сезоне прививки делали бесплатно всем участникам ГСИ. Подробности на сайте Лента Кипра. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и премьер-министр непризнанной ТРСК Унал Устель подписали в Анкаре дополнительный протокол по оптоволоконной сети на севере острова. В Анкаре говорят, что проект усилит связь оккупированных территорий с внешним миром. Республика Кипр такие договоренности не признает. В августе официальная Никосия пожаловалась генеральному секретарю ООН на схожий проект газопровода из Аланьи. Кипр готовится купить государственный самолет санитарной авиации. За первые 10 месяцев работы программы пациентов вывозили за границу около 100 раз, причем половина случаев были экстренными. Своих бортов у страны нет. Самолет каждый раз ищут за рубежом. Только на подготовку уходят 3-4 часа, а весь путь до клиники занимает от 12 до 15 часов, что иногда больше медицинских сроков. Закупка этих услуг обходится государству примерно в 2 600 000 евро в год. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодняшний день на острове будет преимущественно солнечным. После полудня над горами соберутся облака, плотнее, чем вчера. В Тродосе не исключен кратковременный дождь. Температурные максимумы дня. Никосия плюс 34, побережье плюс 32, Тродос плюс 25. Ветер слабый и умеренный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура морской воды у берегов Кипра держится в пределах 27-29 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Это снова мы. Очень доброе утро. Остров, подъем. Третий час утреннего шоу «Русские перцы» стартует прямо сейчас. Это последний час, когда утром можно классно и бодро проснуться.
3: И успеть поздравить именинников. Номер 49-105-7 продолжает работать, принимает ваши приветы, сообщения и поздравления.
2: Да. Напоминаем, что есть такая уникальная возможность. Надеемся, что вы ею воспользуетесь. Если вдруг в рамках утреннего шоу не получается, помните, что есть днем обо всем с часу до 3 и по дороге домой с 5 до 7 часов вечера. Поэтому не стесняйтесь, добро пожаловать. Ну а мы пока пойдем обсуждать самое актуальное и самое важное.
3: Поехали.
2: Ох, друзья, ну что, AI.
3: Твой любимый.
2: Мой любимый, чат-GPT. В общем, предупреждаю всех и каждого, мол, не делитесь нейронками суперличными вещами. Эксперты объяснили, как это вам же может навредить.
3: Угу.
2: Ну, во-первых, жена найдет твой телефон. И как увидит. Ну, а потом объясняйся. И вот это вот все. Но что хуже? Переписка с ИИ не полностью приватна. Любое обращение от правоохранительных органов.
3: Так.
2: Будьте здрасте. И компании предоставят доступ к истории чата. Обязаны.
3: В корпоративном... Ябеда получается такой этот чат GPT.
2: Ну, нет. Он просто в открытом, скажем так, доступе у определенных структур.
3: И предоставляет всю информацию.
2: Да. В корпоративном ИИ аккаунте админы компании, а вот здесь веселее, чаще всего имеют доступ к чужим перепискам и могут просматривать историю.
3: Это вот неприятно.
2: Самый главный человек, сисадмин, который знает обо всех и все, и может почитать любые переписки. Некоторые расширенные разговоры в Клоде публично индексировались Гуглом прямо в поисковике. А вот это, мне кажется, вообще неприемлемо. Как так получилось? Непонятно. Эксперты советуют не отправлять в чат пароли, интимные данные,
3: так,
2: коммерческие секреты, конфиденциальные документы или информацию о других людях.
3: А зачем он тогда нужен? Что ему отправлять? Что спрашивать? Какие-то бытовые вопросы? Просто пообщаться? Ну, если вот такая приватность-то нарушена.
2: Ну, раньше говорили, большой брат следит за тобой. Угу. Теперь мы знаем, что это за большой
3: брат. Искусственный этот брат.
2: Это GPT, вот, который за нами наблюдает. В общем, ребят, официальная информация. Мы вас предупредили. Знайте, пожалуйста, что все, что вы слишком личное о себе, о других людях с упоминанием имен, фамилий, я не знаю, дат рождений, это все сливается в такую большую, красивую датабазу. А, там же недавно...
3: Конечно, да. Которые могут воспользоваться и мошенники, ведь также в первую очередь.
2: Ну, не дай бог. Тут, конечно, мы не знаем, потому что чат GPT вроде как...
3: То есть нам официально сейчас система рассказали, что есть утечка данных.
2: Да.
3: Ваших. Персональных. Вроде бы вы обратились с запросом, да, каким-то уточнением помощи, а в итоге получилось, что и данные потеряли.
2: Ой, ну с другой стороны, нечего скрывать. Тоже мне устроились, да, секретики, пистолетики.
3: Всему свету по секрету, да.
2: Нормально. А что, наши данные вообще, мне кажется, есть, ну, просто везде. Коммунальные службы, откройся. Там, я не знаю, какие-нибудь государственные службы, особенно налоговые, откройся.
3: Да, даже в доставке. У нас есть наши персональные данные, где мы располагаемся, локация, ну и, конечно же, все различные телефоны.
2: Так что расслабляемся, снимаем уровень тревожности. А нас и так уже давным все знают.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Наш паспорт напоминает нам о биологическом возрасте, цифра которого, к слову, может не совпадать с психологическим. Поэтому стоит взять на заметку, что после отметки 35 желательно уделить чуть больше внимания современной аппаратной косметологии. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает передовые технологии, позволяющие замедлить процессы увядания кожи. И начать стоит с курса «Must Have», куда входят новейшая ультразвуковая технология SoftWave в сочетании с импульсным светом и аблитивным лазером, 4 процедуры BBL омоложения и 1 лазерная шлифовка. Это самый эффективный комплекс процедур, разработанный для клиенток 35+, с любым типом кожи. Курс позволяет решить основные виды эстетических проблем. Снижение тургора, морщины, осветление пигментации, купероз, улучшение рельефа и текстуры кожи. Подойдет ли курс Must Have именно вам или понадобится внесение корректировок, узнайте на консультации специалистов Lady Aesthetic. Запись на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе Instagram. Забыть паспортный возраст? Must Have.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: Я не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: А сейчас будем такой устраивать себе детокс при помощи, как бы оказалось, ну, цифровых помощников.
4: Цифровой детокс с цифровыми помощниками.
3: Да.
4: Ты нас обманываешь.
3: Нет, в Японии нас пытаются, наверное, ввести в заблуждение, но на самом деле там выпустили такого виртуального питомца, который хандрит и требует помощи, если хозяин слишком долго сидит в социальных сетях.
4: Я помню, я знаю, что это такое.
3: Помнишь такое, да, когда у тебя есть питомец, которого ты кормишь, ухаживаешь за ним. Здесь все то же самое.
4: Как долго он у тебя оставался?
3: Ну,
4: сколько он прожил?
3: Честно, уже не помню, но, наверное, где-то месяц.
4: 3 дня?
3: Нет, как-то долго даже получалось.
4: Там, если не покормил, там и все.
3: Да, если не покормил, если не убрался за ним, потому что он же там еще.
4: Да-да.
3: Смотря какой у вас был питомец. У меня была собачка.
4: И потом крестики вот эти.
3: А у сестры был динозаврик, помню, да. Вот, в общем, то же самое произойдет, если он заметит то, что вы слишком долго пользуетесь своим смартфоном. Потому что это такой отдельный гаджет. Он

0: если ты выключишь вот это вредоносное приложение, да, и начнешь ухаживать вновь за своим питомцем.
1: Так, а какие опции по питомцам? Расскажите, пожалуйста, есть ли информация? А, ну, вот... Капибара есть?
0: Вот нет, знаешь, прям подборку, какие там персонажи. Я думаю, что там есть какое-то большое количество удивительных героев, за которыми вы можете ухаживать.
1: Поросенок есть?
0: Ты бы какого, кстати, выбрала?
1: Ну вот, я уже три опции набросала, все подходят. Ну весело же. Только тут важно понимать, что он не всегда сигналит. Ну как, он-то сигналит, но ты не всегда это замечаешь. Поэтому мне нужен такой питомец, чтобы самостоятельно справлялся.
0: Ну сам там жил, да? Потом просто рассказывал, как у него там все. Как убрался? Ну-ка, расскажи. Покушал? Так, ну, я понял. Такую маму включаешь для своего виртуального питомца, а он уже пусть дальше там разбирается.
1: Не, ну мамы обычно ходят, вот это вот все. Но я считаю, что здоровая сепарация никому никогда не помешала.
0: Честно, мне нравится тем, что вот, к примеру, если вы ребенку вот такой будете приобретать виртуальный помощник и питомца этого, то вы сможете определить те вредоносные приложения, в которых вы бы не хотели, чтобы ребенок сильно долго сидел. И вот смартфон будет сигналить, питомец будет требовать. Вот это также отображается на телефоне, и говорят, что очень сильно помогает отвлечься все-таки от гаджетов и вот просто поиграть, немножко расслабиться.
1: Ну, да.
0: Ну и, конечно,
1: травма
0: же, поухаживать.
1: Детская. Я больше табак вообще не хочу. Не, спасибо, это чтобы назойливое, вечно. Вот я, пап, в смысле Roblox вредоносное приложение? Ну за что? Ну там пацаны сидят после уроков, я тоже хочу.
0: Иди,
1: это наша
0: котика покорми.
1: Социализация. Но, понимаешь, вот тут есть немножко такой подвох, да? Если вот настоящего кота, так его хоть немножко можно погладить. Можно погладить?
0: А, ну нет, ну тут, да, виртуально.
1: И шерсть. А, давай, виртуального кота, вот что лучше заводить.

0: вытворяют, спать не дают, утро включают и жгут, жгут.
1: Класс, вот это новость. В Бразилии футболист, Сереж, для себя нашла.
2: Так.
1: Прям во время матча убежал в туалет. Ну, надо было человеку, да?
2: Так, такого я еще не видел.
1: Да, вот, значит, играл. Хобана, сбежал, да, там специальный вход такой.

0: Побежал в туалет, выбегает обратно, почти сразу забивает гол, да, и этот сальто, при помощи сальто отпраздновал то, что у него все получилось.
1: Вот это герой, да. Вот это командный игрок, то есть удалился, да. Опять же, сам. Вот мне интересно, как судьи отреагировали вот на такое свободное удаление,
0: но Партнеров по команде молодец, вот смотрите, сразу видно, где хорошая команда, а где так себе, вот. Тут футбольная команда топчик. Перед побегом он предупредил партнеров. Ребят, и мне срочно, да? Команда была в курсе. Ну, то есть вы тут сами, я сейчас. Быстренько и назад. И да, команда была в курсе, поэтому на игру это никак не сказалось. Но такое вообще было впервые. Мол, ребят, вообще-то через судью все решается. Но дальше история, не знаю, как разворачивается. Но то, что произошло и как быстро он все это провернул, значит... Резко понадобилось. Сказал напарнику, быстренько по своим делам. Дальше выбегает, перехватывает подачу. И гол! Все, болельщики в шоке. Все говорят, ты наш новый герой.
1: Да, выбегай почаще. Теперь, чтобы забивать такие голы. Честно, ни разу такого практики мирового футбола не видел. Да и вообще просто любого футбола. Потому что, ну, по правилу, сомнительно, как это произошло. Надо разобраться, но посмотреть хочется.
0: Ну да. Вот такие вот классные новости. Ребята, команда, продолжаем. Но мы вас тоже предупредим, если вдруг будем убегать.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: Ежи может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы Анарасак... Анарахс... Анарахсактис... Блин.
1: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: Так, ну а нам прилетели комментарии, забираем в эфир капибару в качестве питомца, да, вот тамагочи я выбрала, и, значит, пишут, не капибара не прокатит. Я, естественно, задаю вопрос, а чего это? Она спокойная, поела все, ей ничего не надо.
2: Ну и здорово же,
1: она пример антитревожности. Так вот, пожалуйста, идеальный питомец, мне так очень хорошо.
2: Сам себе там за собой ухаживает, спокойный, да, да, да. Классно.
1: А потом сели, поговорили. И никаких забот.
2: А вы продолжайте выбирать таких виртуальных питомцев и пишите нам на номер 49-105-7.
1: Если кому-то надо потревожиться, то выбирайте своих вот этих юрких, шустрых и вечно беспомощных, за которыми надо ухаживать каждые 5 минут. У меня просто другие дела. Вот и все, вот и все. Будет любопытно узнать, кого вы для себя выбрали. Так что сигнальте, пожалуйста. Так, ну а у нас следующая новость.
2: Да, а пока обсудим следующую новость, героем которой стал курьер из Китая.
1: Неожиданно.
2: Да, вот обычный курьер, но который прилетел в Сингапур
1: ради... Это необычно для Китая, понимаешь?
2: Обычный курьер необычный.
1: Да, это необычно. Я серьезно, потому что в Китае доставку осуществляют роботы.
2: Вот, а здесь все-таки человек. Но необычно то, что он прилетел в Сингапур ради 6 заказанных пирожков.
1: Ух ты.
2: Преодолел большое расстояние на самолете прям для того, чтобы зайти в одну из знаменитых кофеен и заказать там, купить вот эти 6 пирожков, которые стоят всего лишь $10-то.
1: А каждый?
2: Нет, просто, вот просто порция пирожков стоит $10, но он еще потратился $400 на авиабилеты. Ага. Вот, но, правда, не рассказал, кто заказал, потому что ну,
1: да кто
2: клиент?
1: Заказал, не важно. Ты клиент? Же не из налоговой. Почем? Такое удовольствие.
2: Тоже не рассказал. Вот сколько все-таки он получил за то, что он отправился вот в такое путешествие для того, чтобы доставить эти вкусные пирожки. Сама владелица кафе очень удивлена, потому что, ну, говорит, непривычно, когда у тебя в кафе появляется доставщик из Китая, потому что он был в униформе прям. Вот своей компании, в которой он работает. Но предполагает о том, что, видимо, именно этот покупатель попробовал пирожки, когда она была в Китае и презентовала их там. В общем, здорово, что за ее продукции прям готовы преодолеть даже такое большое расстояние для того, чтобы попробовать и насладиться этими пирожками.
1: Я знаю, как она с ним разговаривала, с этим курьером. Не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке.

0: Кто такие маршируют?
1: Это перцы фаршируют утро.
0: Шутками и смехом пожелаем им успехов.
2: Русские перцы
1: на русском радио.
3: Ну и давайте еще один тренд обсудим, успеваем. Женщины могут держать в одной руке больше предметов, чем мужчины. Тра-да-та-та-там. В сети завирусился тренд под названием «Девчачья хватка». Да, девушки на видео показывают, сколько предметов могут держать одновременно. Например, стакан с кофе, ключи, телефон, солнцезащитные очки, косметику, наушники, кошелек. Я продолжу. Детей, мужа,
4: собаку. Все, что в сумочке есть, вот то в руки и берем.
3: Мужчины, которые пытаются повторить этот тренд, чаще всего не могут удержать такое же количество предметов. Ну, где-то, например, кошелек, ключи, ну и хватит.
4: А зачем больше?
3: Да. Последовательности тренда считают, что навык свойственен девушкам из-за патриархата.
4: А ну конечно!
3: Так как женская одежда, в отличие от мужской, исторически лишалась функциональных карманов.
4: Угу.
3: Ну, у нас всегда была с собой сумочка. Зачем
4: нам
3: карман?
4: Да. А у нас не
3: у
4: было.
3: Нас он у просто нас отдельный. Просто. Вы понимаете, да, что наша сумка — это наш отдельный карман. Вот. И вот туда очень много чего помещается. Целая жизнь, как, например. По этой причине женщинам пришлось научиться носить больше вещей в руках. Ну, это такое себе, конечно, оправдание. Вот, я думаю, что это все базовые настройки.
4: Вот у вас есть сумочка.
3: Да.
4: В ней действительно много чего хранится. И вы там даже не можете найти.
3: Конечно.
4: А представь, если бы было бы много карманов, вы бы вообще потерялись. Так, а где? В этом кармане? Или в этом? Вот, а помаду куда я положила?
3: Это упорядоченный беспорядок называется. Ну и что? Что мы не знаем, где конкретно, но так оно должно быть. Так проще найти. Вообще сам процесс нахождения вещи — это тоже отдельная такая функциональная нагрузка на мозг. Поэтому... Нормально.
4: Суть тренда в том, чтобы в одной руке держать чего-то много.
3: Много.
4: Но сейчас попробуем.
3: Зачем? Непонятно. Но надо. Давай.

0: Калимерушка. Быстрее, выше, сига-сига.
1: Сига-сига.
2: Ну все, сига-сига. Мы завершили наш трехчасовой марафон. Всем добрейшего утра. Дальше встречаем прекрасный день с Яной Соболевой. Шоу «Днем обо всем» стартует с часу до трех включительно. А вечерком с Гошей Романовым и каким-нибудь теплым уютным напитком в компании с 5 до 7 вечера проводим время.
3: На чиле завершаем это четверг и плавно входим в пятницу, которая наступит уже завтра.
2: Да, вот такая прекрасная новость. Мне кажется, самое главное. Мы так долго ждали, чтобы ее вам рассказать, и вот, наконец-то свершилось. Ну, а буквально через пару мгновений в эфире появится ваш любимый, самый замечательный Костя Столяров. Он расскажет нам о самых главных и актуальных новостях к этому часу.
3: Пенсионный возраст на Кипре и не изменится. Все подробности у Константина, что известно о реформе.
2: Для начала бы узнать, что такое пенсионный возраст, сколько это лет, я правда не знаю. Ну, наверняка Костя вам об этом расскажет. А мы на этом с вами попрощаемся. Ребят, услышимся завтра ровно в 7.00. Ваше любимое шоу «Утро». А, да, то самое доброе и классное «Русские перцы».
3: А теперь на весь остров нашу мантру.
4: Кали!

0: Реклама на русском. Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
2: Если человек колеблется, отойдите, иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
1: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Пенсионный возраст на Кипре не изменится, что известно о реформе. На севере Никосии подожгли автосалон. Его владелец не заплатил 400 тысяч долларов за защиту. Египет отправит взвод солдат на Кипр для участия в военном параде. Теперь подробнее. Пенсионный возраст на нашем острове останется прежним – 65 лет. Министр труда Марина Смусьютас заявил, что вопрос о его изменении не поднимался, а разговоры о неизбежном росте взносов назвал вводящими в заблуждение. Пенсионную реформу правительство рассчитывает запустить с 1 января 2027 года. Тем, кто живет на минимальную пенсию, обещают поднять совокупный доход до 900 евро в месяц против нынешних 794. Подробности на сайте Лента Кипра. В оккупированной части Никосии 8 сентября подожгли автосалон. Его владелец говорит, что предварительно у него требовали 400 тысяч долларов США за так называемую защиту бизнеса. Угрозы звучали не менее 7 раз. К тому же злоумышленники начали кампанию против автосалона и его владельца в соцсетях. Бизнесмен неоднократно обращался в полицию. По подозрению в поджоге задержаны двое молодых людей в возрасте 19 и 20 лет. Их сняли с рейса в аэропорту Тимбу. Ведется следствие. Взвод египетских военных впервые пройдет по улицам Никосии на параде в честь Дня независимости Кипра 1 октября. Об этом стало известно после встречи лидеров Кипра, Египта и Греции в Эль-Аламейне. В 1978 году, после высадки египетского спецназа в аэропорту Ларнаки, страны разорвали дипломатические отношения и восстановили их только через 6 лет. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодняшний день на острове будет преимущественно солнечным. После полудня над горами соберутся облака, плотнее, чем вчера. В Тродосе не исключен кратковременный дождь. Температурные максимумы дня. Никосия – плюс 34, побережье – плюс 32, Тродос – плюс 25. Ветер слабый и умеренный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура морской воды у берегов Кипра держится в пределах 27-29 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой».
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дельмар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на «Солдаут» и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Грипп и COVID-19. Кипр готовится к прививкам. Турция и непризнанная ТРСК подписали протокол по оптоволокну. Никосия против. Кипр купит самолет санитарной авиации. Теперь подробнее. Минздрав Кипра в октябре ждет 170 тысяч доз вакцины от гриппа. Первые партии вакцин против COVID-19 уже на острове. Всего заказано 125 тысяч доз, из них около 11,5 тысяч детских. Поставки идут на фоне роста числа респираторных инфекций в Европе. За неделю доля положительных тестов на грипп выросла с 2,8% до 5,8%. В прошлом сезоне прививки делали бесплатно всем участникам ГСИ. Подробности на сайте Лента Кипра. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и премьер-министр непризнанной ТРСК Унал Устель подписали в Анкаре дополнительный протокол по оптоволоконной сети на севере острова. В Анкаре говорят, что проект усилит связь оккупированных территорий с внешним миром. Республика Кипр такие договоренности не признает. В августе официальная Никосия пожаловалась генеральному секретарю ООН на схожий проект газопровода из Аланьи. Кипр готовится купить государственный самолет санитарной авиации. За первые 10 месяцев работы программы пациентов вывозили за границу около 100 раз, причем половина случаев были экстренными. Своих бортов у страны нет. Самолет каждый раз ищут за рубежом. Только на подготовку уходят 3-4 часа, а весь путь до клиники занимает от 12 до 15 часов, что иногда больше медицинских сроков. Закупка этих услуг обходится государству примерно в 2 миллиона 600 тысяч евро в год. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодняшний день на острове будет преимущественно солнечным. После полудня над горами соберутся облака, плотнее, чем вчера. В Тродосе не исключен кратковременный дождь. Температурные максимумы дня. Никосия плюс 34, побережье плюс 32, Тродос плюс 25. Ветер слабый и умеренный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура морской воды у берегов Кипра держится в пределах 27-29 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я!
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Само плывет в руки только то, что не тонет.
9: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском. 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Если я начну жить так, как я хочу, то на следующий день я буду сидеть в тюрьме.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Решила начать подтягиваться. Подтянулась к подругам на вино.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио «Монте-Карло Лимассол». Русское радио «Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Все будет

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Друзья, всем большой русскородийный привет. Здесь Яна Соболева. Как быстро летит сентябрьский сапсан. Ну вот мы уже в финале первой декады. Сразу в голову лезут мысли пираньи, неся с собой бобра-паникера. А как и когда все успеть? Хочется сразу сказать, спокойствие, только спокойствие. Это нормально, что периодически нас накрывает. И сразу лезут думы о том, ну когда, почему, что, кто, куда. Мы должны в этот момент подышать, потому что ровно столько, сколько вы можете взять под собственный контроль, и будет сделано. Все остальное, увы, не подвластно вот этому самому процессу. А посему зачем столько сливать энергии? Если у вас уже с утра случился какой-то замес на работе с коллегами, это нормально. Сегодня такие энергии дня, о них чуть-чуть попозже расскажу подробнее. Дышим, понимаем, что все в рамках рабочих моментов. Если личные какие-то вещи, то сразу диалог наметить на вечер. А еще лучше, если делать это под любимые песни. Ну и, конечно же, нужно находить поводы, куда смещается фокус внимания и где вы берете ресурс. И вот сегодня девочки, в частности вы, ну а также парни, которые имеют к индустрии отношения, сегодня Международный день макияжа. И мне кажется, это отличный повод вспомнить о том, что макияж – это больше, чем просто косметика. Это мировоззренческие вещи. Безусловно. Эта тема вызывает споры до сих пор, нужно ли краситься каждый день, как это делать, тренды, бренды. Одни говорят, макияж помогает чувствовать себя увереннее, я так выражаю свою индивидуальность. Другие считают, что общество слишком сильно давит на женщин, заставляет их соответствовать определенным стандартам красоты. Кто-то просто топит, простите за низкую лексику, за то, чтобы вообще не использовать косметику никакую. Натурель, так, если живенько, то хорошо. В любом случае, определяться только вам. Самое главное, чтобы макияж был не маской, за которой вы что-то прячете, а способом играть с собой, раскрывать свои грани, отражать настроение. Ведь самая важная деталь любого образа – это уверенность в себе. И если мейкап дает вам таковую, достраивает вашу самоценность, то и пожалуйста. Мне кажется, можно вдохновляться тех, кто уже для себя нашел какой-то способ самовыражения, в том числе с помощью красок, кистей и текстур. И мне кажется, Зиверт одна из таких. Вот она и открывает этот час, а от себя добавлю. Я пользуюсь косметикой и буду это делать дальше. Мне в кайф. Надеюсь, что ничьи чувства не задеты. Если у вас есть мысли по этому поводу, тоже выгружайте. Пишите на 49-105-7. Ну а еще помните о том, что неважно, накрашенный или без макияжа, если у вас где-нибудь есть в окружении именинник, то сегодня самое время поздравить его с помощью русского радио. Потому что у нас стол заказов теперь трижды в день. Не успели утром? Приходите в обед. Забыли в обед? У нас есть вечер. Три шоу для вас на 99 FM.
2: Русское радио.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: И каждому будет полезно, потому что сегодня мы поговорим о том, как обезопасить себя и не наделать некоторых ошибок и не провалиться в какую-нибудь ненужную рефлексию. Сейчас мы должны фокусироваться на том, чтобы подсобрать силы. Ибо 29-й лунный день – это когда силы и так на спад идут. А если мы еще добавляем каких-то внешних факторов и... Тогда, можно сказать, сами себе ставим подножку или капкан. Вот, чтобы этого не случилось, давайте подумаем. Ну, что самое важное делается перед новой луной, которая уже завтра, рано утром? Конечно же, нужно чистить пространство. Но на это тоже нужны силы и энергия, поэтому давайте посмотрим, что сегодня делать для того, чтобы их копить, а чего не нужно, чтобы не сливать. Итак, общая энергия по цифре 2. Все строится на взаимопонимании и так. В таком качестве, как гибкость ума, прежде всего. Ведите переговоры, встречайтесь, налаживайте связи, но все в позитивном ключе. Посвящайте время своей семье, не забывайте о близких людях, даже простое смс-сообщение может поднять им настроение. Ходите, двигайтесь, помогайте людям и не забывайте о том, что нашему телу каждый день нужно давать сигналы, что вы его цените и любите. Тогда оно продуктивно дает вам обраточку. Проводите время у воды, баня, бассейн, прогулка у водоема. Это все вокруг нас, поэтому сегодня нужно как-то заплыв какой-то совершить точно. Кто может позволить себе сделать это сейчас? Вы счастливые люди, ну а кто-то давайте где-нибудь встречаться на пляже после работы. Будьте дипломатичны, слушайте, понимаете, проявляйте нежность и эмпатию, а еще находите вдохновение и чувствуйте поток энергии. Если вдруг ощущение, что энергия утекает прямо рядом с кем-то или в какой-то ситуации, или на какую-то тему, можно аккуратно свернуть и сказать, давайте перенесем нашу беседу на завтра, или перекинуть разбор каких-то бумаг, возможно, или проектов на другой день, если вы, конечно, можете себе это позволить. Ну, а чего избегаем? Конечно же, слухи, сплетни, все это низенькие вибрации. Не поддавайте желанию разорвать отношения. Не сегодня, в другой день. Поищем вам подходящий, когда все будет экологично. Спешка и суета. Ну, а вот тоже, да? Я думала, наоборот, чем быстрее делаешь, тем быстрее придет вечер. А там и Гоша Романов поможет вам добраться до дома на вайбе таком очень легком вечернем. Ну и, конечно же, депрессивное настроение тоже убираем, проявляйте чувственность, но не уходите в крайности. Особый четверг сегодня для тех, кто родился 3-го, 12-го, 21-го и 30-го, а также 4-го, 13-го, 22-го и 31-го числа. А теперь что нам скажет наша метафорическая колода?
2: Карта для старта.
1: Каждый день по будням выкладываю ее в наш Инстаграм. Заходите, смотрите, сонастраивайтесь. Что нужно сделать? Прочитать. В данном случае у нас с вами тезисы, очень короткие предложения, которые несут в себе какие-то смыслы. Вот вы читаете, и у вас поднимаются какие-то эмоции на эту тему или ассоциации. Может прийти конкретный человек или что-то из прошлого. А может быть, это будет как-то связано с вашим будущим или текущим процессом в моменте. Поэтому это такая подсказка от Вселенной, которая может просто сделать вас более эффективным, поддержать или перенастроить. Итак, смотрим. Сегодня у нас фраза очень красивая, мне кажется, максимально вдохновляющая, которая подходит под хэштег каждого дня. «Люби жизнь всегда».
2: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: Бывают же такие люди, которых лучше один раз увидеть, чем 100 раз увидеть.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Особые минуты на 99FM, когда звучат эти всем известные многолетние позывные, призванные подарить конкретному человеку особый бокс с чувствами. И это София, прекрасная, милая, как пишут нам на СМС-портал. София, я вас приветствую, с днем рождения.
3: Спасибо.
2: Ну что, вы готовы? Вам нужно прослушать целую петицию поздравительную, потому что текста много, но он в каждом слове пропитан любовью и восхищением. Итак, поехали. Милая, любимая наша София, поздравляем тебя с днем рождения. Вот и наступил последний год твоего детства. С самого первого дня твоей жизни ты стала нашей радостью, нашим счастьем, нашей любовью. 17 лет пролетели как один миг. Ты выросла настоящей красавицей с большим добрым сердцем, большими талантами, множеством хороших людей вокруг. Мы очень гордимся тобой. Хотим тебе пожелать крепкого здоровья, счастья, успешной подготовки к экзаменам, а также поступить в университет твоей мечты. Всегда будем рядом, поддерживать тебя, любить, быть твоей опорой. Хроня Супала! Мама Оксана, папа Янис и брат Алексис! София, ну это просто потрясающе, когда от семьи такая поддержка. Вы, конечно, счастливый человек, и такая красивая цифра у вас сегодня на торте. Скажите, пожалуйста, какие планы, и, если не секрет, какой университет мечты?
3: Наверное, куда-то собираемся поесть.
2: Это сюрприз, понятно.
3: И я хочу в Ирландию... Технологический университет.
2: Какая прелесть, София. Ну, сегодня классный день, чтобы придумать мечту, а завтра ее усилить, потому что будет новая луна, и вы можете просто вслух весь день говорить. Я поступила туда-то, туда-то. И все сбудется. От Русского радио желаем вам исполнения каждой вашей мечты, но этой в первую очередь. С днем рождения!
3: Спасибо.

0: «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
0: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
3: Звоните по телефону 99-844-811.
0: Сайт мужначас.cy.
4: Учить греческий просто. Привет, ясо. Пока, ясо.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня.

0: Мальчик на русском.
1: Всегда новинки у нас на радио звучат специально для тех, кто держит руку на пульсе. А еще у нас есть очень классная ностальгическая рубрика, и мы ее теперь крутим по выходным, чтобы вот так вечерком вы, может быть, с пляжа или были на какой-то экскурсии, едете домой и слушаете, проваливаясь в воспоминания и поднимая такие чувства, которые, возможно, в рутине просто не имеют выхода. И это, конечно, наши родные нулевые и лихие 90-е. Включайте в 5 вечера по субботам и воскресеньям. Ну а новый сезон, конечно же, принес классные новости, и с ними делюсь, точнее, с вами ими. 20 лет нашей медиагруппе «Русская волна» и осенняя версия гаджета «Мани» не за горами. И пока айфончик намекает, что 18-й выйдет в 4 цветах, и там вишенка будет буквально на торте, потому что этот цвет будет самый популярный и, наконец-то, вытеснит всех оранжевых. Мы готовим с вами другую историю. У нас MacBook будет на кону, а потому не пропускайте наши анонсы. Конечно же, участвуйте, как только будут звучать спецпозывные. Ну и вечернее шоу. Мы не перестаем радоваться, что в нашей команде плюс одна сильная единица – Гоша Романов. Ну и, конечно же, теперь у нас сразу 3 стола заказов, в рамках которых вы можете поздравлять людей, которые сегодня или в любой другой день отмечают день рождения. Если вдруг выпадает на выходные, не беда, пишите заранее. Все тоже подстроим, сделаем, чтобы, главное, именинник улыбался. 4 9 105 7. Пишите, когда надо, и мы открываем розыгрыш и звоните. И, кстати, один из таковых очень скоро в рамках дневного шоу. Тоже не рекомендую пропускать.

0: Фи-фекты. Фикции на русском.
1: Друзья, все актеры, ведущие, теле, радио, неважно, подкастеры, очень крутые преподаватели, тренеры по голосу и прочие, кто заботится о том, как они слушаются и воспринимаются внешним миром, используют разные лайфхаки для того, чтобы прокачать свою дикцию. Как только не сделал, сразу начинаются инфимации разные. И вот мы решили сделать такую забаву, в рамках которой вы тренируете свой речевой слух и пытаетесь понять, что я проговорю, используя винную пробку, которая, кстати, это вообще классика жанра еще со времен Станиславского. Вместо нее были камешки, потом просто разные предметы, барьеры и даже пальцы и прочее. Но, в общем, мы с вами сейчас как будто бы на уроке по технике речи. Я с помощью пробки проговорю определенную скороговорку. Ваша задача – написать на 4 девятки 105,7, какой текст я произнесла. Ну а пока приз, конечно же.
2: На правах рекламы.
1: Мы всех приглашаем на потрясающий вечер Италии на Кипре. Не пропустите главное музыкальное событие этого сезона при поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», издания «Вестник Кипра» и Cyprus Airways. Только один незабываемый концерт. 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и восхитительный оркестр из Рима Рома Тре Оркестра. Это будет вечер, который останется в вашей памяти навсегда. Билеты на Sold Out Ticket Box или прямо сейчас один билет на одну персону ждет того, кто разгадает задание. Ну что, я практически заряжена. Итак, внимание, внимание! Утром рано Рома рисовал наброски Рима. Если у вас есть идеи, прямо сейчас безотлагательно пишите 4 девятки 105,7. Да, сегодня итальянский вайб и повезет тому, кто очень хочет на оперу на Кипре, но чтобы как будто в Италии.

0: Фифекты. Фикции на русском.
1: Иногда в какой-то песне ты догадываешься только с 10-го раза, что же там было пропето, но это авторский почерк. Все же нам, ведущим на радио, нужно звучать максимально четко. И какое счастье, что вы так быстро распаковали смыслы. Я приветствую Юлию, которая молодец, самая первая написала слово в слово. Юля, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что, повторим. Итак, я готова. Вы сказали, было достаточно легко. Утром рано Рома рисовал на брелке Рима. Что это?
2: Утром рано Рома рисовал на броске Рима.
1: А потом вышел и прогулялся, чтобы принести вам приз и один билет на вас, дорогую любимую. На вечер Италии на Кипре уже практически у вас с вами свяжутся и расскажут, как получить его. А я напомню, что 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано будет ждать вас, а также восхитительный оркестр из Рима. Да-да, Рома Тре Оркестра. Я вас поздравляю. Ну как, настроение еще лучше?
2: Миле грация.
1: О, маному. Я здесь даже не знаю, что и ответить, но это очень круто и здорово звучит. Кому будут приветы?
2: Приветы будут всему острову Кипр. Все приходите на концерт, все занимайтесь своей речью, потому что пробка, не пробка, вас очень хорошо слышно, понятно, поэтому я не знаю уж, как вам путать слушателей.
1: Ну, спасибо. Я сейчас корону поправила, артикуляцию немножечко, да, подкрутила. Спасибо большое за обратную связь. Ну что, осталось нам только соединиться с помощью песни.
0: Все.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
2: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
1: в новом сезоне на 99FM.
3: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
4: Несмотря на то, что россияне не разделяют европейские ценности, у среднего российского мужчины может случиться до 6 Октоберфестов в год.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
7: Этот час прилетел, и уже мой коллега Константин Столяров с охапкой новостей под хэштегом «Хорошие» спешит к нам в эфир. Кипр обошел Грецию по оценкам постояльцев отелей, и кое-что еще, а самое главное, гид на выходные уже заготовлены. Поэтому лента Кипра трудится 24/7, чтобы мы были в курсе.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. За солнечный бойлер вернут 500 или 900 евро. Кипр обошел Грецию по оценкам постояльцев отелей. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. Заменить солнечный водонагреватель на Кипре в этом году можно с государственной субсидией – 500 евро в общей категории и 900 для домов в горных и отдаленных районах. Заявки принимаются до 20 декабря или пока не наберется 2000 обращений. Подробности на сайте «Лента Кипра». Наш остров обошел Грецию по оценкам постояльцев отелей. За зимний сезон с ноября по март Кипр набрал 88% удовлетворенности гостей, у Греции – 87%. Италия и Испания – по 86%, Турция – 85%, Франция – 83%. Год назад у Кипра было 86%. Это лучший прирост в группе. Сильнее всего гости острова оценили еду, напитки и соотношение цены и качества. По этим пунктам Кипр первый. Наступающий уикенд будет жарким в прямом и переносном смысле. Как обычно, мы представляем самые яркие развлечения выходных. Выбирайте. Фестивали кипрских традиций, танцев, оркестров, угощений и оливкового дерева. Праздник для вегетарианцев, семейная ярмарка, фестиваль сбора винограда и не только. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, и, конечно же, классно, что мы знаем о Кипре все, мои коллеги трудятся, и вы всегда можете найти любую новость, связанную с нашим драгоценным Кипром, на ленте Кипра. Подписывайтесь во всех соцсетях, заходите на сайт, а также ищите самые-самые яркие новости у нас на сайте russianradio.cy. Но прикольно, что у нас здесь на Кипре живут люди просто со всего света, из каждого практически уголка. И вот сегодня вести долетели с моих краев, с Алтая. Бобры там устроили паре туристов из столицы края настоящий лесной квест. Да, чуть не оставили ночевать людей в машине. Было все так. Прима Алтайского мустеатра Виктория Гальцева и звонарь Владислав Пашков застряли в лесу из-за бобров. Животные неожиданно соорудили плотину, и вода буквально за час поднялась настолько, что машина оказалась заблокирована. Причем рядом находилась сама бобриха с детенышами. Милота какая! Малыши, по словам очевидцев, хлопали хвостами по воде, как будто наблюдали за происходящим и явно не собирались уступать людям дорогу. На поиски супругов отправилось сразу несколько групп спасателей. К утру автомобиль удалось вытащить с помощью техники и лебедок. Но самое интересное, бобры действительно способны менять окружающий ландшафт буквально за считанные часы, поэтому данная ситуация в целом стандартна для бобров. Но вот для людей такое себе приключение. Хвост для бобра – это не только лопата и средство плавания. Вот такими ударами, как делали малыши, животное предупреждает сородичей об опасности. Так что господам с Алтая, похоже, не повезло оказаться на пути этой очень занятой бобровой семейки. Конечно же, они не думали о том, что лес принадлежит всем. Просто бобры, судя по всему, уже успели оформить ипотеку.

0: Скажи повод.
1: Не могу не обратить ваше внимание на то, какие цифры на часах 14.14. Загадывайте желание. А если хотите какой-нибудь интересный повод для того, чтобы сегодня дать кому-то возможность с вами провести время или в одиночестве это сделать, но чтобы раскрасить его яркими красками, все-таки еще рабочая неделя продолжается, то вот вам, пожалуйста, мы все сделали за вас. Выбрали день тыквы, например. Кстати, очень полезная и крайне важная для нашего организма. Поэтому можно сегодня себе устроить репетицию Хэллоуина, например. День поиска в интернете. Мы все им пользуемся. Вот 28 лет уже официально можно в этот день какие-то слать пасхалочки друзьям, мемчики. День ротвейлера. О, я знаю, что есть люди, которые сейчас меня слышат, у которых это собака. Вам большой-большой привет! Ох, ротвейлеры, одна из пород с очень древней историей. Они еще и римских легионеров сопровождали. Помогали перегонять и охранять скот. Позже в немецком городе Ротвайль эти собаки стали настоящими помощниками мясников. Да, они охраняли товар, возили тележки, а деньги после торговли хозяева иногда прятали прямо в кошельке на шее у собаки. Еще, кстати, неожиданный факт. Несмотря на грозную внешность, хорошо воспитанный ротвейлер может быть очень ласковым и даже работать с собакой-терапевтом. И хозяева таких пород не дадут соврать. Есть у них такая привычка интересная, выглядит довольно забавно, прислоняться всем своим весом к своему хозяину. Ну, милота же, правда? Еще сегодня очень интересная история про день замедления интернета, когда, да, вот не согласовано немножко одно с другим, но если сегодня есть возможность почитать книгу вместо того, чтобы поскроллить ленту, лучше так и сделать, полезно. День карамельного чизкейка, ну куда мы без американских поводов что-нибудь съесть, не самое полезненькое. День разноцветных букетов, обязательно заехать в цветочный магазин, поставьте себе такую задачу с напоминалкой. День альпака и день пивной кружки. Ну, а мы не пропускаем никогда людей, которые носят разные имена, в том числе очень редкие, а также популярные. Давайте глянем сегодня в именинник. У Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Арсения, Сергея и Николая. Именины, можно их смело поздравлять. Вообще тут прилетал как-то вопрос, но уже в конце эфира. А чем отличаются именины от дня рождения? Да, у нас в русской традиции именинник – это тот, кто празднует день рождения. Но, например, на Кипре день имени гораздо ярче отмечается и значимее, чем день рождения. Поэтому здесь нужно просто отталкиваться от того, что самые популярные имена в году имеют несколько дней своего имени. Поэтому если есть желание отмечать каждый раз как день рождения, никто вам не может этого запретить. Но именины – это день вашего святого, а день рождения – это когда вы появились на свет Божий.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Пошлешь кого-нибудь сгоряча, а в душе переживаешь. Дошел, не дошел.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Наш паспорт напоминает нам о биологическом возрасте, цифра которого, к слову, может не совпадать с психологическим. Поэтому стоит взять на заметку, что после отметки 35 желательно уделить чуть больше внимания современной аппаратной косметологии. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает передовые технологии, позволяющие замедлить процессы увядания кожи. И начать стоит с курса «Must Have», куда входят новейшая ультразвуковая технология SoftWave в сочетании с импульсным светом и аблитивным лазером, 4 процедуры BBL омоложения и 1 лазерная шлифовка. Это самый эффективный комплекс процедур, разработанный для клиенток 35+, с любым типом кожи. Курс позволяет решить основные виды эстетических проблем. Снижение тургора, морщины, осветление пигментации, купероз, улучшение рельефа и текстуры кожи. Подойдет ли курс Must Have именно вам или понадобится

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет Медуза Developers создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. Медуза Developers. Добро пожаловать в семью.
3: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
4: Кипр не резиновый, он силиконовый. Все будет хорошо, долина.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Всем привет, всем привет. Отличного настроения. Думаю, что уже все пообедали и не очень актуально желать приятного аппетита. Тем не менее, если вдруг для вас актуально, ловите. Ну а Китай продолжает нам доставлять разные порции. Нет, не вкусностей, нет, а и ишенки.
2: Ишница. На русском радио Кипр и ишница.
1: Мы смотрим в это блюдо и понимаем, что уже не просто вошел в нашу жизнь, он не остановится теперь. И нам уже остается только встраивать его таким образом, чтобы он не разрушал, а созидал. И вот есть такой кейс. В Китае роботы-полицейские уже не просто привлекают внимание туристов, с ними не только фотографируются, но они действительно приносят уже вполне конкретную пользу обществу. В Ханчжоу гуманоидные роботы вместе с обычными сотрудниками следят за порядком на дорогах, и результаты уже впечатляют. С мая они вынесли более 170 тысяч предупреждений за различные нарушения. Ну а общее количество всех тех непригодностей, которые совершают водители, снизилось более чем на 40%, и это действительно достойные цифры. Эти роботы умеют распознавать нарушения с помощью камер и радара. Они жестами регулируют движение и, например, просят водителя или велосипедиста «наденьте шлем». Штрафовать или арестовывать людей они пока не могут. И мне кажется, здесь ключевое слово «пока». В Ханчжоу сейчас работают 15 таких роботов, а всего в Китае машины уже пользуются примерно в 8 городах популярностью. К концу года их количество планируют увеличить до 200. А в Ганчжоу роботы уже патрулировали улицы вместе с дронами, настоящими полицейскими. А в другом городе гуманоид вышел на патруль даже вместе со спецподразделением. В общем, внедряют их во всю рутину. И фантастика постепенно становится рабочей инструкцией. И пока китайские роботы учатся ловить нарушителей, один из них уже успел поставить рекорд. Стало известно, что гуманоид Тиангонг Ультра пробежал 100 метров за 8,64 секунды. Это быстрее легендарного результата Усейна Болта. Мне кажется, классно. Если бы у нас на Кипре такие появились, было бы здорово. Во-первых, сразу облик города приобретает другие очертания. Во-вторых, мне кажется, они должны быть какие-то специфические. Кстати, загуглите, посмотрите. Действительно, выглядит очень увесисто, классно, стильно, современно. Но мне кажется, у нас в целом полицейские здесь такие парни и девушки, очень выделяющиеся из толпы, такие подтянутые, классные, всегда стильные, напомаженные. Поэтому и роботы должны соответствовать.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Друзья мои, напомню, что 20 лет медиагруппе «Русская волна», и мы очень классно проводим вместе с вами все самые классные мероприятия. Простите за тавтологию, просто думаю о том и вспоминаю, как это было. И было здорово, и было супер. Можно отмотать ленту наших соцсетей и посмотреть, как здорово прошла гаджетомания. Уже три очень крутых вида призов у нас ушли. Остался только один сезон осенний. Ну, а после него, конечно же, елка наша традиционная. В общем, впереди еще на несколько месяцев у нас с вами столько всего забавного и классного. Успевайте только следить за анонсами. Я также напомню, что у нас из новшеств. Не забудьте, что теперь наша классная, топовая, флагманская двадцатка кипрская будет выходить по пятницам чуть-чуть в иное время, с 16 до 17 часов. Повтор в субботу в 10 останется неизменным. Также есть вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым, а еще стартует сразу два свежих проекта в рамках моего шоу «Днем обо всем». Территория отношений с психотерапевтом Даниэлой Горавской по четвергам в 13:00. И «На чемоданах» — это будет премьера на следующей неделе в среду с создателем портала Cyprus Discovery Михаилом Дубилетом. Все самое интересное о построении здоровых отношений с собой, окружающими и, конечно, нашим островом здесь, на 99FM. Слушайте, подпевайте, голосуйте. Конечно, участвуйте в розыгрышах. Берите всю пользу, задавайте нам вопросы, давайте обратную связь, участвуйте в дискуссиях, передавайте приветы и не забывайте о существовании стола заказов. С любовью, ваше русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
1: Не, я, конечно, сейчас встану, соберусь, пойду на работу, но сделаю это не по любви.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Русское радио. Настоящая магия – это когда на радио в 3 часа дня может наступить лунная ночь. Оставляю вас с Леной Темниковой и передаю эстафету своему коллеге Гоше Романову. Через пару часов он заступит на смену. Ну, а я с вами прощаюсь до завтра. Яна Соболева, будьте красивы во всем. Пока. Жду каждого.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Русское радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Стремление к стройному подтянутому телу – это прекрасно. Но только походами в спортзал или пробежкой достичь желаемого не выйдет. Разберемся почему. Оказывается, 50-70% успеха зависит от питания. Организму попросту нужны силы на тренировку, восстановление и прирост мышечной массы. Значит, нужна система поставки энергии в каждую клеточку. И часто здесь кроется главный сбой – увеличение количества белка без или с минимумом гарнира. Этого критически недостаточно. Белок как кирпичик, а вот углевод – это строитель, который укладывает один к одному и позволяет мышцам расти. Поэтому фиксируем – к белкам всегда добавляем крупы и зелень. Завтрак обязателен. Физическая активность регулярная. Полноценный сон, силовые тренировки в связке с грамотным ужином. Не булки и пицца, конечно, а хорошо сваренная гречка, например. И рыбка с черри-томатами. Ну а на десерт лайфхак от умного сервиса Milk's Food. Если на тренировке ты зеваешь, значит тебе не хватает углеводов. Срочно прекрати занятия и подпишись на Milk's Food в Instagram. Здесь понятно и наглядно раскладывают все по полочкам. Заботься о себе и наслаждайся. Наслаждайся жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Русское радио.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM. В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Расставание, это очень больно, особенно с деньгами.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя, ни с колечком.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
4: Лихие 90-е. Родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
6: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
7: Если я буду постоянно держать себя в рамках, то я превращусь в портрет.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр пережил рекордно дождливый август. В Никосии не работают кнопки переходов на трех перекрестках. ГСИ предлагает бесплатный осмотр у стоматолога раз в год. Далее подробности. Август 2026-го стал самым жарким августом в истории наблюдений и разделил с июлем 2023-го звание самого жаркого месяца на планете, сообщила климатическая служба «Коперникус». На Кипре тот же месяц оказался самым дождливым августом с 1902 года. В республике Кипр выпало 30 мм осадков при норме 2,9 мм, то есть 1034% от нормы, сообщила метеослужба. Как минимум на трех оживленных пешеходных переходах в Никосии 10 сентября не срабатывали кнопки вызова зеленого сигнала. Пешеходы жмут кнопку на светофоре, но разрешающий сигнал не включается, пишет издание Cyprus Mail, к которому обратились сами горожане. Раньше о неисправностях на дорогах можно было сообщить через государственную платформу Fix Cyprus. На момент публикации ее онлайн-форма отчета выдавала ошибку 404, то есть подать заявку через сайт не получалось. Профилактический визит к стоматологу можно получить бесплатно и без направления через ГСИ. Покрытие распространяется на конкретные профилактические процедуры и действует только у врача, заключившего договор с системой. Однако это не значит, что бесплатным становится любое лечение зубов. Стоматологи вошли в ГСИ 1 декабря 2020-го. Профилактическую помощь полностью оплачивает организация медицинского страхования, доплаты с пациента не берут. Личный врач в этой цепочке не нужен, записываться можно напрямую. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 тепла, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сан-Плюс.
2: Супергерои спасают мир. А наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
4: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим.
6: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 2-5-5-8-8-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске продажи недвижимости на Кипре выросли почти на 14%. За солнечный бойлер в Лимассоле вернут 500 или 900 евро. 19-й фестиваль традиционных танцев, хоров и оркестров в Ларнаке. Далее подробности. С января по август этого года на Кипре подписали 13 288 договоров купли-продажи недвижимости. Это на 13,7% больше, чем за те же месяцы 2025-го. И это самое сильное начало года за всю историю наблюдений. Расчеты по данным Департамента земель и геодезии 7 сентября опубликовала платформа BuySell. Договор купли-продажи – это документ, который подают в кадастр, когда покупатель и продавец договорились о сделке. Он показывает спрос в момент, когда о нем условились, и поэтому опережает статистику переходов права собственности. Заменить солнечный водонагреватель в Лимассоле в этом году можно с государственной субсидией – 500 евро в общей категории и 900 евро для домов в горных и неблагополучных районах. Ключевое условие – предварительное одобрение заявки до начала работ. Если монтажник поднялся на крышу раньше, деньги не выплатят. Программу реализует Фонд возобновляемых источников энергии и энергосбережения. Новый вариант схемы правительство утвердило в июле. Ларнака на три дня превратится в большую сцену народной культуры. На Финикудес встретятся международные ансамбли и кипрские коллективы, чтобы представить музыку и танцы разных стран. Гостей ждут вечерние концерты, хоровые выступления и живая музыка. Кроме того, в программе праздничные парады и утренние выступления в центре Ларнаки. Мероприятия пройдут с 11 по 13 сентября. Вход свободный. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 тепла, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: По дороге домой на русском радио Кипр.
1: Есть у меня такое ощущение, что в четверг человек начинает жить сразу в двух временных зонах. Физическая оболочка вроде как на работе, куда же она денется? А вот духовная сущность уже где-то далеко. Кто-то из вас выбирает, куда поехать на выходные, кто-то вспоминает, что давно хотел заказать что-то. И почему бы это не заказать сегодня? Добрый вечер! Мы с вами едем домой. Мы — это Гоша Романов и, конечно же, ваши сообщения, которые можете присылать на номер 49-105-7. Явно кто-то из вас забыл поздравить кого-то с днем рождения. Можно успеть это сделать красиво, выкрутиться из ситуации. Стол заказов и поздравлений открывается как минимум до 7 часов вечера. Кстати, ловите лайфхак. Вычитал на досуге в одной статейке про то, как же спасти себя от самой страшной беды человечества в наше-то время. Это выгорание. В четверг, в общем-то, лучше всего взять на себя все дела пятницы, а в пятницу просто делать вид, что ты работаешь, и планировать дальнейший чил. Надеюсь, многие из вас так и поступили. На часах 17:06, а за окном Кипр, и он тоже постепенно переключается на вечернюю жизнь. Кстати, в Австралии четверг — это традиционный день премьер в кинотеатрах. Вечером они идут смотреть новое кино, и надо вам сказать, отличный досуг. А если вы уже не успеваете в зал, то готовьте попкорн, напитки. И совсем скоро я с вами поделюсь новостями мира кино, и вы тоже будете в теме. В общем-то, поехали! Вечер четверга только начинается.

0: по дороге домой.
1: Для всех любителей песни Джигана «Надо подкачаться», адептов правильного питания и все те, кто ломает голову, ну как же все-таки получают птичье молоко, я нашел самородок. Искал медь, а нашел идеальный источник белка. Великие умы человечества получили Шнобелевскую премию 2026 года за глобальную работу с молоком. Ну, с молоком и с молоком. Только вот с каким, или скорее чьим? Да, это молоко тараканов. Вы правильно услышали, молоко тараканов. Речь идет о тихоокеанском таракане, который не откладывает яйца, а вынашивает потомство и кормит его питательной жидкостью, которая внутри превращается в кристаллы с очень высокой концентрацией белков, жиров и углеводов. Ученые выяснили, эти кристаллы дают более чем в 3 раза больше энергии, чем такое же количество молочных белков коровы. За это исследование и дали Шнобелевскую премию. И вот я уже себе представляю, как это через несколько лет будет в нашем мире. Вот решил ты записаться в спортзал, например. Подходишь к инструктору, а он тебе: так, сегодня у нас тяжелая тренировка, после нее хорошо бы таракани протеинчик. Причем самое страшное, это же даже не представить, как его пить. Это хорошо, а вот самое страшное представить процесс производства. Потому что обычную корову, ну хотя бы ее подоить можно, а с усатым другом-то что делать? Так что, бодибилдеры, думайте, куриная грудка, яйца, все это, конечно, было слишком просто. Настоящий путь к идеальному прессу, возможно, начинается с того, что вы перестаете бояться тараканов и начинаете бояться их молока.

0: Выдыхай. Слушай вечернее шоу «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
2: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Если соседка приходит за солью, возможно, ей нужен и перец.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Черный кот.
1: Я тут немного поработал местным сыщиком. Ходил, в общем-то, спрашивал людей, которые родились и выросли на острове. А что здесь было до всех этих отелей, до бассейнов и туристов с браслетами? Оказалось, что у привычных нам мест есть совершенно другая биография. Начнем мы с Айя-Напы. Если спросишь у тех, кто только вернулся оттуда, это бары, это клубы, рестораны, туристы. А раньше была небольшая община рыбаков и фермеров. Это мы с вами прекрасно знаем, как, скажем, проходили. И вот что особенно интересно. В районе Несибичи еще в 60-х практически ничего не было. В 1965 году там купили землю под первый отель, а вот дороги к будущему отелю, естественно, не было. Электричества не было, телефона не было, ничего там практически не было. Зато был тот самый пляж. Человек посмотрел на все это и решил, а почему бы здесь не построить гостиницу. А сейчас мы знаем, чем закончилось эта идея. Отправляемся в Протарас, там, где сегодня строят отели, рестораны, апартаменты. Когда-то была совсем, знаете, другая атмосфера, я бы сказал, даже пейзаж. Поля, небольшие дороги, рыбацкие лодки. Красиво. И вот очень показательное место — это Трибея. Название, кстати, связано с обычной смоковницей, которая стоит там еще с 17 века. Так что в следующий раз, когда будете ехать по Айя-Напе или Протарасу, попробуйте посмотреть по сторонам чуть внимательнее, потому что под современным Кипром все еще прячется тот самый старый, аутентичный. Если знаете какие-то секреты острова, которые могут быть забыты, буду рад вашему сообщению. 4 9 105 5,7. Давайте с вами вместе искать артефакты Кипра.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: И от вас прилетело еще несколько сообщений, как раз-таки после культурного кота. Говорят, вот, Гоша, после твоего рассказа про Ниси Бич, теперь хочется смотреть не на отели, не на пляж, а искать, что же там было лет 50 назад. Действительно, огромная история, вот хочется постигать весь остров, но как же это сделать? Трудно, вот так что помогайте мне, пишите свои истории, 49-105-7, будем вместе разбираться, как же был собран этот остров. А еще вот такое сообщение. Я недавно узнал, что на Кипре есть место, где машина будто сама едет в гору. Включаешь скорость, и она катится вверх. Выглядит так, будто физика исчезла. Слушайте, вот это вот интересно. Буду искать. Спасибо за наводку.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.

0: Не баг, а фича.
1: Есть очень неприятный момент для людей, которые придумывают что-то новое. Сразу повышают свой уровень счастья до максимум. Наверное, это касается больше людей творческих профессий. Ведь бывали такие ситуации: придумал ты какую-то мелодию, может, нашел классную идею или отличную фразу создал сам, и начинаешь представлять уже ее реализацию, как все вокруг тебе говорят: «Ну надо же, какой талантливый человек!» А потом выясняется, что эту идею ты когда-то уже где-то слышал, просто забыл. В психологии для этого даже есть специальное слово — это криптомнезия. Это ситуация, когда память сохраняет саму информацию, но теряет ее источник. То есть мысль остается, а вот куда она пришла — конечно же, исчезает. И в какой-то момент чужая идея спокойно возвращается в голову, уже, так скажем, без бейджика. Например, человек может услышать интересную фразу несколько лет назад, вообще не обратить на нее внимания, а потом однажды сказать ее друзьям и искренне решить: «Вот это я хорошо сейчас сформулировал». Нет, это не вы ее сформулировали. Вы просто очень качественно забыли автора этого предложения. Причем это не обязательно происходит с чем-то великим. Так можно случайно придумать шутку, название, сюжет, какой-то, да, музыкальный ход или даже какое-нибудь необычное выражение или сленг. Мне нравится, что, в общем-то, человек в это время, он не врет. Он искренне, действительно считает, что мысль моя. Это называется ошибкой мониторинга источника. Информация сохранилась, но мозг уже не может точно сказать: это я придумал, где-то услышал, прочитал или когда-то кто-то сам до этого додумался. Вы только вдумайтесь, да? Возможно, некоторые ваши лучшие идеи — это совсем не ваши идеи, да, от этого как-то становится не по себе. Самое интересное, что криптомнезия известна не только в быту. Психологи изучали разные случаи, когда люди во время творческих задач, да, воспроизводили ранее увиденные идеи, будучи уверенным, что придумали их самостоятельно. И в литературе, кстати, в научной, это даже называют непреднамеренным плагиатом. Так что это нормально, даже вполне нормально. Если вы сегодня вечером внезапно, знаете, подумайте, пофилософствуйте, и к вам заглянет мысль гениальная, не спешите праздновать. Возможно, это действительно озарение, а может, где-то глубоко в памяти сидит какой-то человечек, которого вы когда-то услышали, там, например, в автобусе, увидели по телевизору или прочитали в интернете. Вот такая вот фича человеческой памяти.

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Спасибо за ваши сообщения. Действительно интересно. Вот я совсем недавно рассказывал про криптомнезию, мол, не все наши идеи, которые мы придумали, действительно наши. Мы где-то их слышали, возможно. И вот Анастасия мне написала: «Гоша, изучите дело группы Radiohead и Ланочки Дел Рей». Видимо, очень любите эту исполнительницу. Хорошо, что было время. Я вот реально зашел в интернет, почитал, и вот в 2018 году группа Radiohead решила подать иск на Лану Дел Рей, заявив, что ее песня «Get Free» слишком похоже на их культовый хит «Creep». Оказалось, что еще в 90-х на самих Radiohead подали в суд за эту же песню. Авторы хита 70-х группы The Hollies доказали, что Radiohead заимствовали у них аккорды и мелодию, а вот группа Radiohead искренне верила, что придумали они абсолютно все сами. В итоге Radiohead проиграли Lana Del Rey в суде, и, конечно, как-то так оно вышло, что знаете, из-за мнения двойных стандартов, мол, типа, это заимствование, это плагиат. Уверен, что таких ситуаций была куча. Вот он, да, непреднамеренный плагиат, о котором я и говорил. Интересно, спасибо за сообщение. Вот так как-то быстро первый час пролетел, я бы даже сказал, испарился куда-то. Время вечером почему-то ездит быстрее, чем мы за рулем, но дальше нас ждут новости с Сашей Даниловым, и там все. От погоды до стоматологии. Саша расскажет, каким получился прошедший август на Кипре. Он оказался рекордно дождливым. Как же я испугался сообщению на телефон, когда вот это пришло — алярм. У меня, знаете, сразу вьетнамские флешбеки полетели. Еще, конечно, узнаем, почему в Никосии сразу на трех перекрестках перестали работать кнопки для пешеходов. В общем, Саша сейчас все разложит по полочкам. А мы после новостей продолжим путь домой.

Мне ж много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке «Пофилия Групп», «Минтис Резорт», журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и «Сайпрус Эрвейс».
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home, buysellcypress.com.
4: Если план А не сработал, у тебя есть еще 32 буквы, чтобы попробовать.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости. Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр пережил рекордно дождливый август. В Никосии не работают кнопки переходов на трех перекрестках. GSI предлагает бесплатный осмотр у стоматолога раз в год. Далее подробности. Август 2026-го стал самым жарким августом в истории наблюдений и разделил с июлем 2023-го звание самого жаркого месяца на планете, сообщила климатическая служба «Коперникус». На Кипре тот же месяц оказался самым дождливым августом с 1902 года. В республике Кипр выпало 30 мм осадков при норме 2,9 мм, то есть 1034% от нормы, сообщила метеослужба. Как минимум на трех оживленных пешеходных переходах в Никосии 10 сентября не срабатывали кнопки вызова зеленого сигнала. Пешеходы жмут кнопку на светофоре, но разрешающий сигнал не включается, пишет издание Cyprus Mail, к которому обратились сами горожане. Раньше о неисправностях на дорогах можно было сообщить через государственную платформу Fix Cyprus. На момент публикации ее онлайн-форма отчета выдавала ошибку 404, то есть подать заявку через сайт не получалось. Профилактический визит к стоматологу можно получить бесплатно и без направления через GSI. Покрытие распространяется на конкретные профилактические процедуры и действует только у врача, заключившего договор с системой. Однако это не значит, что бесплатным становится любое лечение зубов. Стоматологи вошли в GSI 1 декабря 2020-го. Профилактическую помощь полностью оплачивает организация медицинского страхования, доплаты с пациента не берут. Личный врач в этой цепочке не нужен, записываться можно напрямую. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 тепла, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: по дороге домой на русском радио Кипр.
1: Есть такие люди, которые вечером открывают холодильник и минут пять смотрят внутрь, надеясь, что там за это время появится что-нибудь новое. Это я. Любимое мое занятие с детства. А мы решили поступить интереснее. Открыли новый сезон на русском радио Кипр, и там кое-что действительно появилось. Добрый вечер еще раз. Гоша Романов на связи. Если вы только к нам присоединились, добро пожаловать. Если едете с нами уже давно, прекрасно. Вас ждет еще больше интересностей. Напомню, если не успели, забыли или решили оттянуть момент поздравления с днем рождения, 4 9 105 7, пишите, попробуем оправдать вас. А вот в этом году «Русской волне» исполняется 20 лет, и к этому юбилею в эфире появляется несколько новых проектов. Начнем, пожалуй, с музыки. Уже завтра в 16:00 кипрская двадцатка с Ирой Аполлоновой. 20 самых горячих треков острова. А в субботу утром можно будет посмотреть, что же вы пропустили, если пропустили. Но одной музыкой новый сезон не ограничивается. У Яны Соболевой в «Днем обо всем» появляется сразу два новых проекта. По четвергам в 13:00 территория отношений с психотерапевтом Даниэлой Горавска. Там говорят о важном, о вещах, которые вроде бы простые, пока не начнешь разбираться. И «На чемоданах» с Михаилом Дубилетом и Cyprus Discovery. И вот это особенно интересно, как минимум для меня, потому что мне, как новичку на острове, хочется познать все его прекрасы. Это получится сделать и вам. Прямо сейчас на часах 6:07, вы уже в правильном месте, по дороге домой продолжается, и мы с вами едем дальше.

0: по дороге домой.
1: Сейчас, наверное, новости для прекрасной половины человечества. Если ваш мужчина работает на крайне стрессовой работе, гоните его с этой работы. И вот почему. Ученые выяснили, что сильный стресс на работе может довольно быстро и сильно ударить по мужской силе, если вы понимаете, о чем я. Причем всего за полтора месяца такой работы стрессовой уровень риска может вырасти почти в два раза по сравнению с мужчинами, у которых работа проходит достаточно спокойно. Постоянный стресс заставляет организм переходить в такой режим выживания, и ему становится как-то не до романтики, что ли. Мозг вам будет подавать сигналы, но их достаточно трудно считать. И получается такой вот парадокс. Мужчина работает больше, чтобы заработать больше денег для семьи, а организм может вам выкидывать такой сюрпризик, не очень-то и приятный. Так что, дорогие женщины, если муж приходит домой злой, уставший и не в настроении, есть смысл задуматься, а может, ему нужна новая работа? Ведь все мы знаем, за каждым успешным мужчиной стоит женщина, стоит и советует.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дельмар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
5: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center by Пунин представляет ExoMind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center by Пунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
6: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви «Одежда».

0: Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Я сказал ей, что хочу попробовать что-то новое в постели. Она показала мне, как менять пододеяльник.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: интересные премьеры месяца.
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме.
3: Да, недавно анонсировали сериал по Гарри Поттеру. Уверен, что многие из вас об этом знают. Поттериана продолжает свой путь. Уже поколения выросли на удивительных историях книги. Уже поколение помоложе на фильмах. Но теперь, кажется, Хогвартс решил вообще окончательно запутать всех. Потому что, если вы думали, что Дэниел Рэдклифф уже навсегда остался тем самым Гарри Поттером, есть новости поинтереснее. Появилась информация, что актер, сыгравший главного героя, может вернуться в во франшизу, только теперь не в очках, не со шрамом и не с волшебной палочкой Гарри, которую он три раза выбирал, а в роли Волан-де-Морта. Да, говорят, что Дэниел Рэдклифф ведет сейчас переговоры с HBO о роли взрослого Волан-де-Морта в новом сериале «Гарри Поттер». Не знаю, как это будет по канону, но странно, человек, который больше 10 лет играл Гарри Поттера, вернется в ту же историю уже в роли главного злодея. Новый «Гарри Поттер» — это продолжение фильмов, говорят, о полный телевизионный перезапуск. То есть историю расскажут заново, с новым Гарри, с новым Гермионой и Роном. Не знаю, как это смотреть. Все же из нас привыкли к главным персонажам. Я знаю, что актерам даже настолько прикрепилось их амплуа, что очень долгое время их не брали даже на другие роли. Но посмотрим, что получится. Создатели обещают показать то, чего в фильмах просто физически не было. Говорят, больше времени на книги они уделили, и план таков. Один сезон, одна книга. Первый сезон «Философский камень». Не придется, конечно, ужимать до 2,5 часов, как это было в фильме. У сериала будет возможность подробнее показать Хогвартс, второстепенных персонажей раскрыть и сюжетные линии, которые в кино пришлось вырезать. И еще один интересный момент. Создатели обещают добавлять сцены, которых не было в фильмах, но при этом оставаться внутри истории книг. Напомню, премьера первого сезона назначена на 25 декабря этого года. Неспроста зима, да, у многих без Гарри Поттера просто не начинается. Зрителям предлагают заново пережить историю, которую многие знают почти наизусть. Я думаю, что у них, в принципе, нет права на ошибку. Не знаю, получится ли у HBO сделать не просто те же фильмы, только сериалом, а действительно более подробную версию истории. Похоже, именно на это они и рассчитывают, но я уже начинаю планировать вечер 25 декабря.
2: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос.

0: Реклама на русском.
1: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
3: Все.
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: Две самые непредсказуемые вещи в мире – погода в Лондоне и машины на красных номерах.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: на русском радио «Ближе к телу».
1: Похоже, мир устал от идеальных картинок. Мир моды, лица без пор, пустые, такие однотонные апартаменты. Вот в моду входит новое искусство, которое будто вообще не пытается быть красивым. Речь про наивное искусство и так называемую эстетику несовершенства. Кривоватые линии, странная перспектива фотографий, непропорциональные люди и неожиданные цвета. Фраза теперь вот «я художник, я так вижу» в принципе воплощается в жизни в прямом смысле. Это сейчас must-have, тренд номер один. Дизайнеры отмечают рост интереса к ручной работе, неровностям и визуальной простоте. А исследователи цифровой культуры связывают такую популярность некрасивой эстетики еще и с желанием уйти от бесконечной идеальности соцсетей. Потому что когда все вокруг отфотошоплено, как-то отретушировано, иногда даже сгенерировано яишкой, картинка с кривым, вот этим, знаете, с перспективой какой-то, кривым домом и зеленым небом внезапно выглядит как-то по-настоящему, что ли? И даже свежие исследования показывают, при стрессе людям может сильнее нравиться намеренно странный, несовершенный визуальный контент. Вот такая вот рокировочка. Раньше все старались доказать, что умеют делать вещи идеально, а теперь можно делать что-то из палок и назвать это авторским стилем. Так что успейте оседлать эту гонщую тренда.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: четверг. Хорошее время. Хорошее время, чтобы наконец перестать быть человеком, который все время куда-то спешит. Сейчас ничего не нужно ускорять. Просто посмотреть вперед. Замечайте красоту в мелочах. В этом вечере. Сегодня уже произошло достаточно. Можно чуть-чуть ослабить хватку. Нужно. Не держать в голове весь завтрашний день. Опустошить мысли о сегодняшнем и не пытаться прожить выходные заранее. Всему свое время. Они никуда не убегут. А сегодняшний вечер нужно просто оставить себе. Пусть вокруг спокойно едет город. Пусть остров делает вид, что сентябрь — это ни разу не осень. А вы просто будьте здесь. Здесь, свободным. Причем уже почти пятничным человеком. Очень перспективное состояние, надо вам сказать. Выдыхайте.
1: Русское радио.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Ну что, друзья, нам уже пора расходиться. Такая очень подозрительная скорость времени. Не заметил, как оно пролетело, но вечер на русском радио, конечно же, продолжается. Впереди нас ждет «Глянец», «Сделано со вкусом» с Яной Соболевой. Там еще будет чем заняться вашим ушам, пока вы добираетесь домой или уже устраиваетесь поудобнее. Конечно же, свежие новости. Саша Данилов расскажет, почему на Кипре предлагают продлить выплату алиментов после 18 лет, если ребенок продолжает учиться. Ну и еще, конечно, как в Лимассоле можно вернуть 500 или даже 900 евро за солнечный бойлер. Вот это я понимаю вечерний набор. Дети продолжают учиться, бойлер продолжает гореть, а мы же продолжаем с вами путь домой, но уже без меня. С вами был Гоша Романов. Хорошего вечера, спокойной дороги. Услышимся уже завтра в это же время. И, конечно же, до встречи с русскими перцами. Их вы услышите раньше всех.
2: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
3: Большие деньги развращают, маленькие озлобляют. Хочу много-много-много средних денег.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске алименты на Кипре продлят после 18 лет ради учебы. За солнечный бойлер в Лимассоле вернут 500 или 900 евро. 19-й фестиваль традиционных танцев, хоров и оркестров в Ларнаке. Далее подробности. Разведенным родителям на Кипре придется подтверждать свои доходы декларации под присягой, а в отдельных случаях платить алименты и после совершеннолетия ребенка, например, когда второй родитель не может обеспечить оплату учебы. В основу реформы положен принцип приоритета интересов ребенка. Изменения коснулись 8 законопроектов, 4 парламент уже принял. Они ввели развод по обоюдному согласию и ускорили рассмотрение семейных дел. Заменить солнечный водонагреватель в Лимассоле в этом году можно с государственной субсидией – 500 евро в общей категории и 900 евро для домов в горных и неблагополучных районах. Ключевое условие – предварительное одобрение заявки до начала работ. Если монтажник поднялся на крышу раньше, деньги не выплатят. Программу реализует Фонд возобновляемых источников энергии и энергосбережения. Новый вариант схемы правительство утвердило в июле. Ларнака на 3 дня превратится в большую сцену народной культуры. На Финикудес встретятся международные ансамбли и кипрские коллективы, чтобы представить музыку и танцы разных стран. Гостей ждут вечерние концерты, хоровые выступления и живая музыка. Кроме того, в программе праздничные парады и утренние выступления в центре Ларнаки. Мероприятия пройдут с 11 по 13 сентября. Вход свободный. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 тепла, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Наш паспорт напоминает нам о биологическом возрасте, цифра которого, к слову, может не совпадать с психологическим. Поэтому стоит взять на заметку, что после отметки 35 желательно уделить чуть больше внимания современной аппаратной косметологии. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает передовые технологии, позволяющие замедлить процессы увядания кожи. И начать стоит с курса «Must Have», куда входят новейшая ультразвуковая технология SoftWave в сочетании с импульсным светом и аблитивным лазером, 4 процедуры BBL омоложения и 1 лазерная шлифовка. Это самый эффективный комплекс процедур, разработанный для клиенток 35+, с любым типом кожи. Курс позволяет решить основные виды эстетических проблем. Снижение тургора, морщины, осветление пигментации, купероз, улучшение рельефа и текстуры кожи. Подойдет ли курс Must Have именно вам или понадобится внесение корректировок, узнайте на консультации специалистов Lady Aesthetic. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Забыть паспортный возраст? Must have.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Экстрасенсы, когда напиваются, звонят своим будущим.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Сдам квартиру на 5 или 7 лет, в зависимости от решения суда.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Стремление к стройному подтянутому телу – это прекрасно. Но только походами в спортзал или пробежкой достичь желаемого не выйдет. Разберемся почему. Оказывается, 50-70% успеха зависит от питания. Организму попросту нужны силы на тренировку, восстановление и прирост мышечной массы. Значит, нужна система поставки энергии в каждую клеточку. И часто здесь кроется главный сбой – увеличение количества белка без или с минимумом гарнира. Этого критически недостаточно. Белок как кирпичик, а вот углевод – это строитель, который укладывает один к одному и позволяет мышцам расти. Поэтому фиксируем – к белкам всегда добавляем крупы и зелень. Завтрак обязателен. Физическая активность регулярная. Полноценный сон, силовые тренировки в связке с грамотным ужином. Не булки и пицца, конечно, а хорошо сваренная гречка, например. И рыбка с черри-томатами. Ну а на десерт лайфхак от умного сервиса Milt's Food. Если на тренировке ты зеваешь, значит тебе не хватает углеводов. Срочно прекрати занятия и подпишись на Milt's Food в Instagram. Здесь понятно и наглядно раскладывают все по полочкам. Заботься о себе и наслаждайся жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады, хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт mushnachas.cy.
4: Чтобы утром не встать ни с той ноги, не дай бог. Я просто упал с кровати.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We present to you New Music Show. На русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить тебя за то, что

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.